0: time, weather, and
1: highways.
0: Pass.
1: Case of
0: various

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: 16.
3: 16.
2: Мая.
4: Мая.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Сегодня суббота.
1: 16.
2: 16 мая.
3: Мая.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз. В стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз. Довольно. И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо. Раз,

поднимите руки вверх, если вы вдох, опустите руки, выдохните. Еще раз, вдох, выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам.

0: разбираются в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.
1: Yeah.

We're done. You're not getting any progress.

طبعا لا تخافيش عليه ما صار اسمحنا.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
1: 16.
2: 16 мая.
0: Мая.
3: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 16.
2: 16.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 10 часов утра.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

Москвичи должны страдать, а не эпик покупать. Москвичи должны работать, чтобы выпить и пожрать. Москвичи должны

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

running out. Time is running out. Time is running out.

8 минут. 11 часов 59 минут. 11 часов 59 минут. 11 часов 59 минут. 11 часов 59 минут.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 16.
3: 16.
1: Мая.
3: Мая.
5: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: Сегодня суббота.
1: 16-е. 16-е.
2: Мая.
3: Мая.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: нас нормально хорошие.
1: О, вот это, что есть, как это сказать, ташлюм малахаичный. А им они ее дальше, они ташлюм за каше ламут не платят.
2: А вот это ташлюм, а для мастер-кабе, а это же на одном. Okay.

0: him on the news about the plane.
1: Come on.

England and Canada. Bring up to anywhere from

цикуем еще вот багана. Кривну вверх по хоте.

Fast.

1, 2, 9, 9, 9, 1,

5, 4, 3, 2, 1, 0, 3, 3, 1, 1.

Delta, Foxtrot, Delta, 4-1. Delta, Foxtrot, Delta, 4-1.

Währung 3 8 1 8 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4
Здравствуйте, 4 места, 4 места.

7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 8 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4

Don't touch.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота. Суббота. 16.
2: 16.
3: Мая.
1: Мая.
4: В Москве 16 часов.

здесь

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота. 16-е.
2: 16-е.
3: Мая.
2: Мая.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня суббота.
1: 16 мая.
2: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принципы активного движения.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 16.
4: 16.
1: Мая. Мая.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Здравствуйте! Так, мы да это самое, да, мы да это самое. В эфире субботняя конференция.
1: Здравствуйте!
0: Так, да, в эфире субботняя... Нет, сейчас вот так. Так, да, начать на эфир на Ютубе. Здравствуйте, вы позвонили в субботнюю конференцию на Anon.fm с DJ Obsidian. Нажмите 1, чтобы устроить гей-четверг. Чтобы услышать про биопроблемы, нажмите 2. Нажмите 3, если вам есть что рассказать, как вы покакали за эту неделю. И помните, мы доставляем, как умеем. Used to live in Detroit. Bitch, soap, selling money. He was getting some coins. Was the shootouts with the law. Вот, как у вас дела?
2: Здравствуйте. Ну, вообще, я вот, например, смотрю, какие страны предоставляют так называемые золотые визы. Оказывается, можно не просто брать список стран, где есть безвизовый режим, и туда понаехать, ну и в некоторых странах заплатить дохера денег и купить какую-нибудь недвижку или основать бизнес. И это уже будет являться основанием для въезда в страну, получения такого вот такой золотой визы. Например, сами бомжвы.
0: И ты прерываешься.
3: Привет, это тут ведущий рассказывает про бизнес.
0: Да, но он немножко прерывается, сейчас переподключится. Так, пока он переподключается, я так понимаю, у меня вообще вылетел бот, ну ладно, мы это потом починим. Так, сейчас, мне надо для начала поставить активацию по голосу и полчасика пощелкать вам кнопкой мьюта на микрофона, потому что я не успел пообедать, и надо приготовить.
3: Кто будет в CS2?
2: Диджей не готовый к эфиру.

Обсидиан, ты наоборот должен говорить, что я отвалился. Ну вот то, что я прерываюсь, отваливаюсь и все такое. Ну да, вот, а на кто мне об этом будет говорить? Шок. Ну так вот, оказывается, всего за 50 тысяч баксов, точнее 50 тысяч евро в Латвии, можно купить сарай и туда переехать. И это основание для так называемой золотой визы. Я, конечно, не горю желанием продавать все имущество и переезжать в Латвию, тем более, скорее всего, 5 миллионов рублей у меня вряд ли с этого получится возыметь. Вот. Но такой вариант есть. Вот. Посмотрел «Национал-предатель». Посмотрел «Национал предателей». «Национал предателей» говорят, что то ли в Словакии, то ли в Словении, я уже забыл, можно всего за 10 тысяч зелени получить золотую визу. Проверил, ни там, такое не подтверждается. Вот, походу наебали. А так я уже хотел купить сарай за 10 тысяч зелени и переехать туда, но нет. Поэтому, видимо, самая лучшая золотая виза для россиянина — это Южная Осетия.

Кстати, есть золотая виза в Парагвай. А в Парагвае она уже начинается от 70 тысяч долларов или 7 миллионов рублей. Москалям, конечно, это доступно. Мне это уже, в принципе, недоступно. Вот, но только подумайте. Фавел, Южная Америка, вот, ультранищета и всего-навсего за 7 миллионов рублей.

Вот, но есть страны, во-первых, которые датируют сельское хозяйство. Вот, лучше под Битарск лучше такую выбирать. Вот. А что касается отсутствия технологической базы производства, так наоборот, Битарск – это технологическая база с нуля, from scratch, и ты будешь там царем и богом. Единственное, что тебе нужно, это наличие хоть какой-то банковской системы и наличие AliExpress.

Ну вот посмотри, например, на Китай. Китай активно, например, инвестирует в Африку, во все регионы Африки. А ведь он это делает не просто так.

0: как дела? Как...
1: Но представляешь, но ты представляешь, ты приезжаешь, ты... приезжаешь в Южную Осетию, вот, и начинаешь там разворачивать технологический стек, вот, делаешь цифровые банки, цифровые остановки, цифровые вокзалы, цифровые космодромы.

0: Но с другой стороны, смотри, если ты платишь в лифте, то у тебя нету платежки в ежемесячной. Соответственно, накатал 0 километров в лифте, за лифт заплатил 0. А в сраной рашке тебе за лифт придется платить полностью, так как если бы ты на нем катался 24/7.
1: Как ты заебал? Ты знаешь, чтобы куда-то переехать, надо не пиздеть о том, куда ты переедешь, а переезжать.
0: Понимаешь, задача не куда-то переехать, задача переехать, и чтобы было заебись. А переехать в говно, это много ума не надо.
2: Я, кажется, понял, я не ту кнопку нажал, и меня предыдущие пару минут не было слышно в аудиопотоке. Ну ладно, теперь слышно.
0: На всякий случай, замечу, что Obsidian говорил то, что вот ему не нравится то, что в Абхазии лифты платные, то, что нужно оплачивать каждую поездку на лифте.
1: Я не доверяю ни одному слову, сказанному в этой конференции. Если в этой конференции, что 2 плюс 2 равно 4, я буду это отрицать.
2: Ну, это твое право, но с другой стороны, ты сам пришел в субботнюю конференцию, чтобы не доверять нам здесь. Вот еще одна причина быть с нами. Не, на самом деле, типа, ты предлагаешь, если вот сделать подписку на лифт, и знаешь, это звучит как-то вот антиутопично, но интересно. То есть реально, надо вот выкупить все лифты в Абхазии, ну и, наверное, в Южной Осетии. Я почти уверен, что там тоже такие приколы можно встретить. Надо их все выкупить и перевести на единую вот модель подписки, чтобы вот ты мог заплатить и кататься там весь месяц. У нас будут определенно будут, как вот сейчас модно банковским приложением там делать всякие ачивки. Типа там покататься там 100 раз за месяц. Что-нибудь еще там потратить столько-то денег, скидки там постоянным клиентам, ну и вот все вот такое.
0: Тут только один вопрос, а в Южной Осетии вообще есть хоть один лифт?
2: Ну, социальных лифтов там, скорее всего, нету.
0: Так, смотрите, в многоэтажном жилом фонде Южной Осетии, в частности в Цхинвале, функционирует более 30 лифтов. Их установка, модернизация, аварийное обслуживание проводится при поддержке российских специалистов. Основная информация о лифтовом хозяйстве. Восстановление. После масштабных программ модернизации лифтового хозяйства многоэтажек столицы было полностью восстановлено. За безопасностью и исправностью подъемников следят специалисты управления ЖКХ и ЖЭК городской администрации Цхинвала. В случае серьезных поломок, требующих глубокого вмешательства, иногда возникает необходимость привлечения опытных специалистов из Владикавказа, что может приводить к временным застоям в ремонте. Ну что, целых 30 лифтов есть. 30 штук.
2: Это замечательно. Нам понадобится намного меньше бюджет, чтобы их все выкупить.
3: Ты хочешь заняться продажей лифтов застройщикам?
0: Нет, тут Obsidian предложил идею выкупить лифты и оформлять на лифты подписочки через онлайн-приложение.
3: Я думал, он решил помочь застройщикам с тем, что цены на установку лифтов выросли.
0: А что ты знаешь о рынке установки лифтов? Откуда информация и вообще, что там, как происходит, какие тренды, какие вот варианты есть?
3: Да читал просто. Повышение ставочки ударило в 2025 году по застройщикам. Дешевых кредитов нету, цен таких нету, а лифт сдавать надо. Вот сегодня принимал в банке очередных покупателей новостройки к застройщику.
0: Ну, застройщики это дело хорошее или плохое, на них, по идее, насрать. Нас интересуют лифты.
3: Ну вот как раз застройщикам нужны дешевые лифты, которые будут работать на 20 или 30 этажном человейнике.
0: А эти застройщики сейчас здесь с нами в этой конфочке?
3: Нет, но у тебя есть процентик, пускай тебе сведет с кем-нибудь застройщиком из самолета или пика.
0: Так, тем временем, сколько стоит лифт на 9 этажей? Цены на поставку лифтов. Итак, Obsidian, внимание. Евролифт Маш от 1,3 миллионов рублей. Сроки от полутора месяцев. А Ash and MET от 17 тысяч долларов. Сроки поставки 2 месяца. Ксизи от 28 тысяч долларов. Сроки поставки 4 месяца. Витчел 1,3 миллиона рублей от 2 месяцев. Ну, вот такая вот примерная KMZ калькуляция.
2: За сколько они свои лифты поставляют, потому что, по-моему, это единственный оставшийся разработчик и поставщик лифтов в этой стране.
0: Я вот смотрю, КМЗ нету, но есть Могилев лифт Маш. А, нет, собственно, есть КМЗ, да-да, я нашел его. Так, здесь я по заказу предлагаю. В основном, кстати, грузовые, больничные. Вот, давай посмотрим лифт КМЗ серии Sirius. Всего-навсего, 1,2 миллиона рублей. Плюс монтаж от 55 тысяч рублей за этаж.
3: Вот видишь, пиздец, нахуй тебе подписки?
2: Только зачем нам это? Осталось понять.
3: Ну, смотри, заходишь за скуку на рынок лифтов, говоришь, здравствуйте, я вот готов делать вам лифты от миллиона рублей и еще плюс 50 тысяч за установку. За каждый этаж. Обкашливаешь, сдаешь, ликвидируешь.
2: У нас нет лифту. Или ты предлагаешь взять КМЗ и перепродавать их в Южную Осетию?
3: Зачем их перепродавать? Открываешь в Южной Осетии у Цхинвала лифт Строймаш и как раз заходишь на рыночек с дешевыми лифтами. Ну, тебе пока кажется, что лифты сделаны из говна и палок, ликвидируешь организацию, сваливаешь с деньгами на Кипр.
0: Ну вот тут есть вариант, смотрите. Идем с подкатиком к Могилев лифтмашу. Вот, и говорим, что давайте мы просто установим наш биллинг в ваши лифты. Бабки пополам.
2: Ну да, надо, кстати, посмотреть, какие вот лифты у нас популярны где-нибудь. Я так понимаю, это кавказское национальное развлечение там, потому что это вот в Абхазии популярно, там в Грузии. И где-нибудь вот в Пятигорске устанавливать биллинг в лифты. По-моему, отличный стартап. Надо проработать этот вопрос.
3: Начинай.
2: Просто пример такого вот. Знаешь, это стартап, который вот я хочу отдать кому-нибудь, и чтобы кто-нибудь с этим вот пердолился, потому что я таким заниматься точно не буду. Вот, это, я бы сказал, наверное, антистартап. Так, я огонь-то зажег, да, зажег. Антистартап, то есть... Надо убедить кого-то, что это хорошая идея. Он начнет этим заниматься, и все. У человека больше спокойной жизни и хорошей не будет.
0: Но у него будут деньги, а у тебя нет.
4: Не балуй меня. чтобы не маялось.

0: заниматься в газоне.
1: Да, вот, резать лук и одновременно вести субботнюю конференцию немножечко сложновато. Но ничего, я уже вот курицу главное нарезал, это было самое рукогрязное. Вот, я тут решил, собственно говоря, да, у нас тут немножечко жирочий эфир, я вот сейчас прям готовлю себе курицу, я купил, филе, да, филе, вот, я его нарезал, сейчас кинул в такую сковородку с высокими краями, типа казана, ну, такого плитного. Вот, сейчас буду резать, добавлять туда красный лук, а потом, когда он чуть-чуть поджарится, под конец соус терияки. Вот, это готовится просто, быстро, ну, относительно быстро и очень
2: добрый
1: вкусно.
2: Вечер всем.
1: Привет.
3: Ебаш лук.
4: Привет, а у тебя биллинг на лифте есть? Или у тебя лифт бесплатный?
3: Бля, у меня лифт бесплатный, у меня его вообще нет.
4: У тебя и мост, наверное, бесплатный.
3: У меня и моста уже нету.
5: Чё, всё демобилизовали?
3: Нет, я перевёлся.
5: И скажи, что ты не к Заратустре в дроновые войска.
3: Нет, я перевёлся в штаб.
5: Вот, нормальный человек. Сидеть, попёрдывать в штабе самое то.
3: Кстати, небольшая статистика. У нас с диагнозом, как там, абсистентный делириум, больше потерь, чем от войны.
5: Так делирий — это же совковая хуйня. Поэтому украшка — это тоже совковая хуйня. Следовательно, под делирием пишут все психические проблемы военнослужащих.
3: Ну, я сомневаюсь, что там какие-то другие психические проблемы, кроме как одной.
1: Двух, я думаю, вас кто-нибудь там упарывают тоже.
4: Тем временем я нашел некую формочку «Рассчитайте стоимость лифта». Мне предлагают рассчитать стоимость больничного лифта «Могилев». Вот. Но что самое интересное, здесь есть такие опции. Какая грузоподъемность нужна? Менее 400 килограмм, 400, 630 килограмм, 1000 килограмм, 1500, 2000 и более 2000. Ну, понятно. Количество остановок... Погоди, количество остановок лифта тоже понятно. Скорость лифта 0,63 метра в секунду, 0,63 метра в секунду. А, нет, первое, извините, менее 0,63 метра. Потом 0,63 метра, 1,6 метра, 2,5 метра и более. Можно выбрать класс огнестойкости дверей шахты. Вот, наиболее подходящий вариант отделки, там, лакокрасочное покрытие, нержавейка, стекло, комбинированная отделка, можно тип работы для, как замена или новое строительство, и самое главное, да, можно, конечно же, выбрать пассажирский, грузовой, коттеджный, вот, все есть, но больше всего мне понравился пункт, выберите страну производителя. Россия и страны СНГ или зарубежные страны, где будут делать лифт Могилев от АО Могилев Лифт МАШ.
3: Стены лифта должны быть инкрустированы матрасами, а скорость лифта метров 10 в секунду.
1: Подожди. Может быть, там есть выбор, типа, сделать лифт в России или в странах зарубежья, в скобках Белоруссия.
4: Но это же Могилев лифт, Маш.
1: Тут у них есть какой-нибудь там подразделение, типа, Брест лифт, Маш, мы просто про него не знаем.

0: Есть акционерное общество «Брестлифт», созданное на базе производственного республиканского ремонтного монтажного дочернего унитарного предприятия «Брестлифт».
1: Я почти угадал.

0: Пока
1: есть опция, что... опция, чтобы у лифта не было кнопок.
2: Только голосовое управление или управление кредиткой?
1: Ну, я даже не... Не, ну, голосовое еще, да. А вот кредиткой нет.
2: Не, ну смотри, Obsidian. А, сначала заходишь на условные госуслуги. Выбираешь, на какие этажи тебе нужно подниматься. А то вдруг твоим аккаунтом в лифте воспользуются мошенники. Вот. Заходишь в лифт, прикладываешь кредитку и вот едешь на нужный этаж, не?
3: Да, ну я предлагаю еще один вариант. Лучше тебе, вот может, надо подниматься на разные этажи, если ты вот в больничке. Ты тогда выбираешь список лифтов, ой, список этажей и оплачиваешь карточкой столько раз, на какой этаж тебе надо. Чем выше, тем, соответственно, больше раз надо заплатить.
2: Да-да-да-да-да. А то одна цена на одну поездку фиксированная, это неправильно. Нужно разделить на зоны. И вот переезд из одной зоны в другую, вот уже оплачивается отдельно.
1: Нет, никаких одноразовых или зоновых поездок, только месячный проездной.
2: Ну, это будет только VIP.
3: Пенсионерам скидка.
2: Да, пенсионерам скидка, но это будет VIP. Вот, пускай со скидкой, но VIP. Ну так, баксов 30 в месяц.
1: Прямо как транспорт в Праге.
2: Ну так мы и начали.
3: Сила, вот, транспорт в Москве, по-моему, для пенсионеров и школьников это где-то 10 баксов в... Нет, не в месяц, это в 3 месяца. Но да.
2: Ну, мы и начали, собственно, говорить о том, что в Латвии золотую визу можно залутать за 50 тысяч евро, а в Парагвае за 70 тысяч баксов.
1: Почему самое... А есть варианты, где можно за 10 баксов?
2: Ну, за 10 баксов, я думаю, визу тебе не дадут, но во многих странах за 10 баксов ты можешь получить по ебалу.
3: Нет, не возьми. Надо сказать, Гена... Государственная услуга или частная? Надо уточнять.
2: Я думаю, в частном порядке точно можешь. Даже если государство не может, в частном порядке тебя обеспечат.
3: Думаю, за 10 баксов, наверное, надо будет государству заплатить побольше. Это участников будет 10. Временем я тут вот стою, помешиваю курочку. Уже с луком. Я уже слил с нее водичку. Сейчас она вот чуть-чуть подрумянится. И можно закидывать соус терияки. Я вот думаю, ради эксперимента может потереть туда сыр или не надо?
4: Ну, сыр имеет одно очень негативное свойство. Он умеет гореть. Вот, когда ты не очень понимаешь, что делаешь с едой, я бы не рисковал. И сыр можно посыпать сверху уже после приготовления.
1: По-моему, все эти соевые соусы, они как бы лучше всего пляшут с морепродуктами, а с мясом, ну, такое.
3: Курочка и вот всякие там кисло-сладкие, терияки, это прям самое оно. Чистый соевый в курицу я добавлять не пробовал, а вот что такое вообще соус терияки? Так, состав. Сахар, соевый соус, паста имбирная, паста чесночная, соль, свежий лук, соус устричный, соль, сахар, загуститель, крахмал кукурузный, глюкозный сироп, вода, загуститель. Вот, то есть это не чистый соевый соус.

0: другой стороны, ну, вот соус терияки, мне кажется, наверное, и так хватит. Так, кажется, его пора добавлять. Курочка начинает подрумяниваться, а то я пережгу лук. Я взял, конечно, красный лук, другой я вот добавлять блюдо не люблю. А красный — это вот прям самое оно. Ну, вот получается таким сочным, как раз, даже если ты чуть-чуть заранее вот пересушил курицу. И есть это одно удовольствие. Главное его добавить вовремя, чтобы он не подгорел сам.
1: Посмотрите на этого москаля. Используют салатный лук для жарки. Салатный лук для жарки. Москаль.
0: А я такой. Не, на самом деле, а как? Его же в сыром виде красный лук особо-то не поесть. Я его еще добавляю в яичницу. Вот. Ну, хотя на самом деле его можно есть и сырым. Надо только немножечко ошпарить.
2: Можно сделать салат шуба. Селедка под шубой.
0: Селедке под шубой нужна селедка. Кроме того, что я этот салат не ем. Хотя в теории, если заменить, не знаю, свеклу на что-нибудь более приемлемое, селедку на креветки.
1: Так, ну-ка быстро пояснил, что значит свекла неприемлемая.
0: Смотри, я свеклу могу есть только вот в составе борща, и то, если ее там достаточно по времени проварить, а вот в составе других блюд, там, винегрет, селедка под шубой, мне вот что-то это как-то такое пробуешь, и не, это мы не едим.
1: Ну, во-первых, вы, кажется, москаль, и вы, кажется, зажрались. Во-вторых, сейчас хочу порекламировать. У меня продается некая икра из свеклы. Вот. Такие стеклянные баночки, а-ля та же самая икра из кабачков, икра из баклажан, только из свеклы. И там натертая свекла, такие длинные кусочки. Узенькие, они термически обработаны, то есть она мягкая, она не хрустит. И, в принципе, это можно открывать, как в случае с баклажанной икрой, намазывать на хлеб и жрать. Вот. Крайне рекомендую. Также, когда были холода зимой, я из такой икры делал борщ. То есть берешь кастрюльку, выбрасываешь в эту кастрюльку вот эту свекольную икру, туда же в эту кастрюльку выбрасываешь банку тушенки, вот, туда же крошишь немножечко картошечки, вот, и через 15 минут у тебя борщ готов. Ну, как сказать борщ? Ну, что-то похожее на борщ. Продукт борщ содержащий.
0: Борщ быстрого приготовления.
1: Ну, не быстрого, борщ легкого приготовления. У меня, кстати, были пакетики борщ тоже. Вот, кстати, неплохие вещи были.
2: Борщ нижской социальной ответственности.
1: Так, через пару минут я приду и расскажу вам охуенные рецепты с этой икрой, потому что это свекольная икра, это охуенно.
0: Хорошо. Я на самом деле вот эти икры никогда не... Я вообще никакую икру не понимаю. Я вот пробовал красную сколько раз, ну это странно, я такой есть не могу. А вот кабачковая икра, я до сих пор не понимаю, что это вообще такое и... Ну, не то чтобы с чем ее едят, а зачем ее вообще едят. Вот кто-нибудь еще в конфе ест такое?
2: Мы ее едим, но мы не понимаем, зачем. Но нас ею кормят, причем в каких-то промышленных масштабах.
0: Вот это вообще считается как бы чем-то обычным, элитным, вот она вкусная, невкусная, вот с чем ее лучше?
2: Ну, вообще, скажем так, что-то по типу салатика. Ну, то есть ты не хочешь париться делать салатик, просто открываешь банку с кабачковой икрой, там, и вместе там с картошкой и с мясом это все упарываешь.
0: Такой типа консервированного салата по настроению. Понятно.
2: В принципе, да. И в принципе, зимой оно даже имеет смысл.
0: Тщательно. Я вот... Блять, опять у нас юнкерсы за окном. Вот началось лето. Плюсов... Плюсы — можно выходить в трусах на улицу. Ну, в домашних штанах. Минусы — за окном постоянно вот летают какие-нибудь юнкерсы, там, мотоциклисты и прочие фарш.
1: Это еще что? У меня тут авиация прямо над кроватью летает, и это неприятно. И главное, поймаешь одного, второго, третьего, а лучше не становится.
2: Самое херовое, это когда их еще сбивают у тебя практически за самым окном.
0: Знаешь, у меня вот что-то тоже откуда-то непонятно уже несколько дней спавнятся комары, я не могу понять, откуда они залезают. Все сетки есть, двери открытые долго не держим, а они вот все равно постоянно откуда-то спавнятся.
1: Ну так вот, рассказываю про свеклу и икру из нее. Во-первых, действительно, ее можно просто вот жрать как есть, as is. Как я уже сказал, можно сделать такой борщ низкой социальной ответственности. Можно взять пресервы, вот, в пресервы хуйнуть немножечко мазика, вот эта самая икра, и получится а-ля селедка под шубой, тоже низкой социальной ответственности. Селедку, впрочем, я не люблю, и если есть возможность, ну, скажем так, из прошлой жизни, можно взять какую-нибудь, например, скумбрию, соленую или даже копченую. И вот с этой самой свеклы было бы заебись. Также есть еще один вариант. Берем соленые огурцы. Вот я часто говорю, прям слюной схожу. Солененькие огурчики, мелко режем их. Чеснок. Вот также мелко-мелко-мелко его режем. Пропорции каждый выбирает сам. Вот также мазик и, собственно, свекла. Вареная... на терке тертая, или вот эта вот самая икра, потому что это одно и то же, по сути. И, в принципе, получается тоже заебись какой салатик.
3: Ну, если, кстати, добрый вечер, затронули тему свеклы, то я добавлю еще вариант, тоже простенький. Добавляется к натертой свеколке чернослив, плюс грецкий орех. Вот, тоже зашибись.
1: Вот, просто тут у нас есть человек, который считает, что свеклу как-то есть нельзя. И вот, видишь, столько вариантов мы находим. Единственный недостаток у свеклы, это у нее есть небольшой слабительный эффект. И если ты слишком много свеклы употребишь, есть шанс потом хорошо покакать. Очень хорошо.
4: Так, всем привет, как меня слышно? Или настроек могу? В общем, у меня все в порядке.
0: Слышно, поздравляем. А я, кстати, наложил себе улицу, сейчас вот поем и через 5 минут буду вести конфу как нормальный человек.
1: То есть сейчас ненормальный, понятно.
3: Но это и так было понятно.
1: Пока рот у обсидиана занят, можно отпускать шутки на эту тему.
4: Эротического характера? Блять, у меня такой же. Шумит. Рот занят. Можно шутку? Дайте шутку на 300. Я пока сижу курю просто. Поел, проснулся в 7 лет, все кажется. Даже не заметил, что 7 вечера просто думал. Ну, 7 утра, наверное. Ну, просто смотрел 7 PM, короче. Офигел. приготовил, что там, сало с чесноком поел, короче, с рынка. Такое чесночное сало, офигенское, вот у нас продается. Что еще поел? Кофе закончился, не могу без кофе. Сейчас мамаша должна просто приехать, привезти кофе. Через полчаса. Фил курил Данхил. Чипсику у соседки починил ноутбук. Там чип-то было, одну кнопочку он же не убился, короче, что-то сбился. Там F2 надо было нажать. Нажал, все, винда загрузился. Ну, починил. Там на винде еще почистил чуть-чуть. Там несложно было. Сколько я тебе должна? Ну что с ней, деньги брать? Деньги у меня есть. Я говорю, купите бутылочку пива, там Жигули, она купил бар, она называется. 4-9 оборота. И чипсы в большую пачку ловит, сейчас только и сметана, и зелень. Нормально чипсики. Подогрел меня. А в прошлый раз приходил у него Apple-овский планшет не работал. Ну я там не знаю, почему у меня там все залогнено. Ну то есть ее хакнули конкретно. Я говорю, ну в Apple Center надо идти. Типа, я такой, ну как я такой чинить буду? Apple вообще не чиню. Ну, она говорит, ну я за 1000 рублей такой же новый куплю на Авито. Я говорю, ну вперед, говорю, иди купи.
0: Я взял не самый свежий соус, надо было смотреть внимательнее, ну ладно. Бывает.
4: Обсидиан, а соску терияки? Соус терияки?
0: Ты даже слушал конфу, поздравляю, ты угадал соус.
4: Я слушал, но я слушал через сайт, у меня вначале не работало, короче. Это через Мамбл, там как-то, не знаю, что с настройками было. Сейчас слушаю тебя через конфу, но через Мамбл. Ну да, соус терияки, да, он прикольный, я же там писал, он китайский, короче, такой. Ну да, на основе соуса, у них еще, знаешь, китайский такой, если рыбный, по-моему, соус, он так, как-то так называется, типа, если на русский переводить. Типа, некоторые, знаешь, как говорят блогеры, типа, допустим, у Вок есть такой макароны с мясом, жареные на такой круглой сковородке, и там, типа, овощи, короче, идут такие, перчики туда, Вок называется. А магазин, куда я заказывал, этот, ну, ресторан, Вокер называется. Ну, типа, они как раз специализируются под Воком. Где готовят, да, сам очень готовят. Ну, что, рекламу должен делать? Ну, я уже прокламил, может, так. Ну, хороший ресторан, короче. Недорого, ну, где-то там рублей, может, 600-500, вот один вок стоит, одно блюдо. Ну, для ресторана это нормально, бывает дороже.
0: Да, да, что нам тут пишут?
4: Не читается.
0: Тут пишут, ткнуть колом в жопу Обсидиана, почему он не зачитывает наши сообщения.
4: Прочитал, да.
0: Так, угу. И штратил, переезжающий и на протяжении 12 лет. Говорю в этой конференции, что ты не турал. Подписка на лифт настолько плохо, что даже хорошо. Обсидиан, оправдываясь, почему не копишь на сарай в Латвии? Ну, я... Так, выключи свой микрофон.
4: О, сейчас.
0: Я не коплю на сарай в Латвии, потому что в Латвии меня с, вот, российским паспортом не пустят вообще. Так, что тут еще интересного? Делайте свой лифт из фанеры на Ардуине. Ну, кстати, было на Ютубе там какой-то канал, по-моему, «Будни лифтовика», там он показывал такой лифт. Так, что тут еще пишут? Демобилизовали мост. Сам мост. По голосу подумал, что зашел доктор, а оказался ЖБ. Привет! Так, что у нас тут еще? Кипятком ошпаривать, ну да. Селедка под сушу будет слишком жирно. Ну вот не знаю, я это не пробовал. Ну, точнее так, я пробовал, ну, короче, просто лучше что-то не то еще. Кости могут попадаться. А, вот хорошая идея. Пишут, комары проникают через...
1: Погоди, скумбрия. Заменить селедку на скумбрию. И проблема с костями решена. Это первый вариант. Второй вариант – пресервы ультрахимические, где кости растворяются и тоже не являются проблемой.
0: Растворенные кости – это какой-то очень неправославный вариант. Так, пишут. Комары проникают через вентиляционную шахту. Кстати, не исключено. Но, с другой стороны... У меня вентиляция идет в одна в шкаф. Шкаф закрыт, они оттуда выбраться не должны. Вторая ветвь идет в 3D принтер. там они... Там маленький... Там этот рекуператор, не работающий, из кучи маленьких трубочек, они не должны туда пролезть. Ну, в общем, загадка все еще.
3: Короче, ставь сеточки.
4: Там может быть. Оттуда может быть.
3: Да, как бы есть не только та вентиляция, которую ты проводил к себе, но и еще и просто там ванная или туалет и кухня.
0: Ванная, она вот заткнута тряпками, она не работает, и там сеточка есть, а вот в кухне, наверное, кстати, да. Потому что тут у нас до сих пор не,

0: ты отвалился или все заткнулись?
1: Все заткнул.
0: Аллилуйя. Ну, бывает. Так, теперь я снова за компом, и мы ведем конфу, как нормальные люди.

0: Вот, теперь, когда я сытый, что я вам могу сказать? Вот, сегодня перед конфой пошел в качалку, решил, что день ног откладывать нельзя. Вот, прихожу, качаю, там, бля, там такая парочка занимается. Вот, девушка, это просто... такая, с короткими волосами, такая подкачанная, такая вот прям вот тамбойка 10 из 10, еще и такая вот ростом где-то с меня, может даже на сантиметрик выше, вот просто я, блядь, а вот я смотрю, а вот она с парнем, и, блядь, ну это пиздец, я себя убью, это вообще.
1: Не одобряем, порицаем, осуждаем.
0: Вот, да. Жизнь – боль. Так, что там нам пишут еще?
1: Я, кстати, на этой неделе ходил в Сбербанк получать карточку. Карточку у меня заблочили еще до того, как мне ее дали в руки. То есть мне там дали смс, всякие там проверки, бла-бла-бла, установите пин-код. И после этого мне как бы ее должны были дать, ну, дали где-то секунд через 30 в руки. Вот. И до того, как мне ее дали, ее успели заблочить. Но главное то, что когда я получил, говорю, большое вам спасибо. Вас как зовут? Оля. Оля, ты очень красивая. Ты вот недавно работаешь? Да, да, недавно. Оля, ты очень красивая. Знаешь, найди другую себе место работы. Тебе здесь не место. И ушел.
2: Это, скажи, в общем, получилось у тебя внешне прикольно. Не знаю, как на вкус.
0: Это грибы, так, а карточку что типа по итогу там? Ее разблочили или что?
1: Карточка по-прежнему заблочена. Такие дела.
3: Ну зачем?
1: Ну, с нее якобы должны что-то списать, она под арестом, бла-бла-бла. Такие дела. Но то, что суть моего рассказа не в заблоченной карточке, а в том, что вот я увидел тянучку и пожелал ей съебать из Сбербанка, потому что она очень красивая.
0: Но ты же ей пожелал съебать не потому, что она заслуживает лучшего, а потому что она не оселяет даже вот такое.
1: Нет, она именно потому, что заслуживает лучшего. Вот, а то, что карточку заблокировали, ну, это уже мои проблемы. Я, конечно, мог бы на нее наорать, то, что «Слышь, овца! Какого хера?» Вот, но она сказала бы «Иди к судебным приставам снова». Вот, такие дела.
0: А, тебе ее поэтому заблочили?
1: Ну, скорее всего, да.
0: Замечательно. Сейчас-то найти банк, до которого это доходит не очень быстро, уже сложно.
4: Но какой смысл? Я так понимаю, что ты даже предполагал, что так будет.

0: Какой смысл,
1: вообще покупать?
2: Ну, во-первых, это
3: получать.
2: Это бесплатно. То есть вы абсолютно бесплатно, если вы являетесь клиентом говнобанка, можете прийти в ваш говнобанк и получить говнокарточку абсолютно бесплатно, пообщаться с девушкой, которая выдает эти карты. Вот, представляете, тянучка, с которой с вами будет общаться, ну, минут 5. Бесплатно. Это же такой экспириенс. Вот, во-вторых...
1: Слушай, если она моментальная карта, то, да, наверное, минут 5, может быть, 10. Если это с твоим выдавленным именем, то, скорее всего, либо подольше, либо в 2 приема.
2: Ну, имбосы карты я 1000 лет уже не видел.
4: Ну и ты можешь теперь ходить каждый день в этот банк, открывать карточку и общаться с этой внучкой.
2: Да. Вот. Во-вторых, я думал, что все мои долги погашены. Вот. Но, видимо, за полгода накопились еще судебные дела. И теперь я все равно должник.
5: О, а откуда новые-то?
2: Ну как? Я же продолжаю не платить. Соответственно, смотри, как это работает. Ты не платишь за коммуналку. Вот. Где-то раз в полгода, ну или как у них там нервы сдадут, они отправляют дело в суд. Из суда отправляется определение, и с этим определением истец пиздует к приставам. Вот. И вот, соответственно... Например, ты не платишь там 50, 60, 70 тысяч. Вот где-нибудь там на 70 тысячах, вот, а нервы у компании кончаются, и она начинает свою цепочку. Суд, приставы и так далее. Она идет некоторое время. Вот. За это время ты должен 80, 90, 100. Вот. Но те самые 70, которые были в суде, вот, они отдельно с тебя взыскиваются. Вот. Но у тебя же долг продолжает расти, и в какой-то момент тебе еще дают иск, еще там на 30, еще на 50. Ну и вот, соответственно, пока суть до дела было, за эти полгода мне еще натикала какая-то сумма долга.
5: Это печально.
2: Вот, но таким образом я все-таки повторю, главное в этом рассказе это не то, что печально, а то, что можно пообщаться с тянучкой и рассказать ей, чтобы она поменяла место работы.
5: Ну, бля, я вот, знаешь, у меня ощущение, с моими навыками общения это будет звучать как примерно то, что ты ужасный вот работник, свали куда-нибудь еще.
2: Ну, а ты сначала скажи, ты очень красивая, ты не заслуживаешь здесь места работы, вот свали куда-нибудь еще. Почему нельзя вот начать? Ты очень красивая.
5: Ну, бля, можно, но понимаешь, когда я последний раз был в Сбербанке, там, ну, скажем так, тянучка была, это понятие растяжимое. Конечно, не возраста моей мамы, но где-то лет за 40 точно. А зачем общаться с такими? Ну, по крайней мере, мне.
2: Ну, во-первых, для тренировки, для того, чтобы узнать новые матерные слова, которые будут сказаны в твой адрес, узнать новые варианты угроз, отправленные опять-таки в твой адрес, вот, и прочего, в общем, для повышения скилла. Понимаешь, это женщина, которая за 40 ничего сделать тебе плохого не может, по большому счету. Вот, но... Использовать ее как тренировочную базу, почему нет?
5: Ну, бля, ну слушай, я самобичеванием могу сам заняться.
1: Я так понимаю, что ты бы хотел использовать тренировочную базу для поебаться кого-нибудь.
2: Не, для пообщаться. Не, ну в принципе, если, скажем так, не брезгую, что можно и напоебаться. Вот, я тут немножечко порнографии нашел у себя. Вот, скажем так, по первичным, так сказать, взглядам, точнее, вот посмотришь на человека, ну, видишь, ну, парень, вот просто парень, вот, ну, волосы длинные у парня, а так, ну, лицо мужское, все мужское, вот, оно раздевается, а там, это женщина.
5: Надежда ЛГБТ этой страны оказалась настоящей женщиной. Это печально.

0: Так, что нам там еще пишут? Так, ахахах, 5 минут общения в банке. Так можно набрать 2 корзины продуктов, пока их пробивают, пообщаться с кассиром. Потом сказать, что забыл кошелек и уйти.
1: Ну, не знаю, не знаю. А еще в том банке, где я был, было какое-то очень такое свободное помещение. Обычно везде сидят бабки, вот. А там было свободное помещение, и там ничего в этом помещении не было. И вот пока я ждал свою очередь, я нарезал там круги, и у меня была такая мысль. А у меня ведь на штанах, на брюках дырка на жопе. И в трусах у меня дырка. Вот. По большому счету, мне иногда вот даже говорят, а у вас там попа порвана. Вот. То есть это видно. И вот я такой подумал еще. Вот я сейчас нахожусь вот здесь, вот в этой вот, в этом помещении. Это как бы зал, но не совсем зал. И вот я думаю, а что мне мешает насрать посреди зала?
0: Вот до чего доводит людей зеленый банк.
1: Да, зеленый банк и дырка на жопе.
0: Так, также нам там пишут. Советует Оле вместо Сбера пойти на завод. И второе сообщение. Такие красивые должны работать в секс-услугах и вебкаме и сниматься в порно.
1: Ну, такое я посоветовать ей не могу. А то вдруг она скажет, да я пыталась, вот, но меня никуда не берут, только вот в Сбербанк взяли. Вот, я такой потом, я ищи лучше, что ли? Вот, а если она спросит, куда, может быть, порекомендуешь меня? Так что, не-не-не, это страшно.
0: Да-да-да, она такая вот говорит, ну вот пыталась, не получилось, а ты такой, а вот смотри, как надо, вот мои видосы на... Куда они там, на X-Hamster были?
1: Ну да.
0: Так, пишет, а чё не подошёл познакомиться? Анончик, уточни, к чему именно это был вопрос? Так,
1: к твоей томбойке.
0: Я же говорю, она там с парнем занимается, в этом-то и дело.
1: И в чем проблема?
0: Ну, ты же понимаешь, что так как дело в качалке, парень там такой, скажем так, достаточно подтянутый.
1: So what a problem?
0: Ну... Мне как-то не хочется самостоятельно засовывать себя в неловкую ситуацию.
1: Ты уже родился. Что может быть хуже?
0: Бля.
2: Ты можешь туда прийти тоже, но я же не один. Ну, как бы, чтобы уравновесить все. Можешь прийти туда со своим раввином.
1: Или со своей мамой.

0: Ну, главное, что не со своим парнем.
1: Сейчас это не одобряют, порицают. Иногда даже до обезьянника.
0: Так, что мне пишут? Ну, рассказывай, как прогандонил эту неделю и ничего не сделал. Ни баллон не заправил, ни Теслу не запустил. Да, баллон я то забываю, то прокрастинировать, что надо звонить, узнавать, вот, потому что я говорил уже, нашел одно место, сайт вроде нормальный, заходишь отзывы смотреть на любом сервисе, вот, ярославские баллоны не принимают, персонал хамский, даже ворота открыть не может, свои же баллоны на замену тоже не принимают, ну и все в таком духе, вот, а как-то остальные либо в какой-то жопе, либо как-то, ну, короче, это вот все, а, либо... через Нидерланды как-то не заходится, ну и вот, да. А в СТО, ну, в СТО я жду, пока ко мне приедет остальное. Вот я посмотрел уже, процессор уже в Домодедово. Его, к удивлению, таможня не задержала особо. Материнку тоже я уже там пошлину за нее закинул. Тоже скоро должна приехать. Водоблок, наверное, попозже. Вот, осталось надыбать оперативку. Возможно, я ее буду... заказывать Таобао через знакомого. Он посмотрит. Вот, если он там найдется подешевле, то какие-нибудь 64 гига в 4-х канал надо бы взять. Но если нет, то с Али они там, в принципе, тоже есть не сильно дорого. Относительно местных магазинов и Авито. Вот, поэтому, ну да, в СТО запускать и не планировал еще.
1: Я правильно понимаю, надо взять дорогую материнку, процессор, память, 4 V100, чтобы все это горело сразу, не частями.
0: Ну, V100 пока только 2, а так да, все правильно.
1: Ну, может, хотя бы одну V100 запустить? Хотя бы одну?
0: Ну, понимаешь, мне ее запускать негде. Вы пишете человеку, у которого нету компа лишнего с поддержкой вот этого 64-битных баров.
1: А эти 64-битные бары, они сейчас здесь, с нами, в этой комнате?
0: Ну, да. В СТО работает так, что... нужно все ее, вот, вся ее видеопамять мапится в адресное пространство компьютера. А для этого нужна 64-битная адресация вот там где-то на PCI-Express.
1: Ну ладно. На всякий случай контрольные вопросы. У тебя есть малинка с Razer под PCI-Express?
0: Нет.
1: Эх.
0: Мне тут пишут, у тебя есть знакомый в Китае? Нет, у меня есть знакомый здесь, у которого есть знакомые в Китае. Он через них уже раньше заказывал.
2: Слушай, теперь найди, это возвращаясь к предыдущей теме, знакомого сварщика и спроси у него, где он заправляет свой углекислотник. Ну, в смысле, баллон с углекислотой.
1: Опять нужны социальные связи. Как же вы, сука, заебали?
0: Бля, ну да, вот от где, откуда эти социальные связи?
1: Ну, что могу сказать по поводу баллона? Ярославские баллоны почти никто не заправляет. Вот, у тебя же вроде бы не ярославский же. Вот, а
0: почему это?
1: А какой у тебя?
0: Бля, слушай, я не помню. Паспорт вместе с ним лежит в машине.
1: Мы покупали на Озоне вроде бы, а там был, насколько я помню, не ярославский. Вот. А так, в принципе, хамство и то, что не могут открыть забор, это вполне нормально. Это Россия называется.
0: Я думаю, что, ну, как бы с этим баллоном, я думаю, мы как бы, ладно, договоримся, но вообще на будущее надо будет себе где-нибудь купить композитный баллон, чтобы заправлять его было еще веселее.
1: Вот, кстати, у меня давление упало уже до 40 атмосфер. Вот, так что к концу лета, я думаю, придется заправлять снова.
0: Ну, это еще с конца лета ждать надо, это долго.
1: Ну, я думал, честно говоря, что на более долгий срок его хватит.
0: Ну, ты просто, видимо, пьешь очень часто.
1: Ну, во-первых, я и пью часто, и много, и дергаю. Во-вторых, у меня система вся сквозит, так что там расход все равно повышенный.
0: Так, нам тут пишут, а что не так с ярославскими? Взрываются? Ну, вот по отзывам и отзывам заправщиков, да.
1: Причем обычно пишут, шовные баллоны ярославские не заправляют. Бесшовные вроде как похуй.
0: Ну, вот на одну компанию жалуются, что они не заправляют их вообще никакие.
1: Вот, так что ярославские шовные баллоны очень-очень известны в этой стране.
0: Также пишут, давление упало до 40 атмосфер. Да у вас гипертония!
1: Да, Нончик, да, приходится кофеин жрать, чтобы вообще хоть как-то в этой конференции общаться.

0: Так, вот, что у нас вообще есть сегодня еще интересного?
1: Не могу
0: рассказать. Не могу никак написать. Я вот сегодня дошел до каких-то космических уровней прокрастинации. Я вот не хочу писать этот код клодом, потому что мы вчера весь ебаный вечер пытались сделать loopback UART на плиз. В общем, за очень пары тупых ошибок, а именно ошибка была уровня «открыл не тот компорт, и что-то приходит не то», мы вот никак не могли сделать. Поэтому я решил, что надо написать некоторый код для плиз вот самому, и что-то вот весь день, вот пока только написал объявление модуля, вот его порты, а логику что-то вот писать все как-то... Ну вот, я аж в качалку пошел, чтобы не заниматься этим.
1: Кстати, по поводу клода. Значит, во-первых, я тут посмотрел такие вещи, как DNS-прокси, X-Ray Core там, или Histeria, и посмотрел количество архитектур, под которые эти проекты собраны. Они собраны не только под i386, они собраны под другие замечательные процессоры, например, как LongSun, и платформы, например, FreeBSD, вот, или Android. А твой проект... Что-что?
2: MS-DOS.
1: Под MS-DOS, увы, нет. Азаза. Вот. А вот твой проект Obsidian по читалке, прочитыванию кукрекалки, ни на платформы, кроме Linux, ни на какие винды не портировал. Ни процессоры LongSun не поддерживаются. Как так?
0: Бля, знаешь... подожди, а вот на какие платформы, кроме винды и Linux, его надо портировать? На BSD?
1: И Android, как минимум. Вот коричневому карлику надо еще под MS-DOS.
0: Под MS-DOS там даже есть в тудушке. Но вот насчет Android'а, как портировать CLI-приложение на Vdroid, это... Я вот в таком не разбираюсь.
1: Ну, во-первых, тебе и не надо разбираться. А ты, как эффективный менеджер, говоришь: «Сделай, бля! Сделай, сука! Сделай, мразь!» Вот, и оно должно сделать. В одном из фантастических рассказов, я, к сожалению, название не помню, вот примерно такого эффективного менеджера поставили управлять удаленной планетой с ИИшечкой. Ну, ИИшечка такая, ну, что поделать? Ну, надо изобретать новые принципы, не открытые человечеством. Что поделать? Требуют ведь... Ты точно так же и скажи. Вот требуется написать код, значит, который будет работать под Windows, Linux и Android. Собираться должно из одного исходника. Как? Да не ебу. Здесь делай, блядь.
0: Бля, знаешь, надо по приколу попробовать, что из этого выйдет. Надо обязательно при этом ему поставить автомод и сказать там это, make no mistakes, и типа там делай что хочешь. И понадеяться, что их автоматически там фильтр потенциально опасных команд сработает когда надо.
1: А, помнишь историю, где курсор сам себя задеинсталил?
0: Слушай, не помню, но я помню, недавно была история где-то вот то ли курсор, то ли код снес винду, на которой стоял.
1: А как он это сделал? Специально?
0: Слушай, я не помню.
1: Там просто история была, где курсор говорит: «Я так много ошибался. Это просто позорище быть частью этого проекта. Вот, я не могу больше справляться с этим», и сделал себе uninstall.
0: Оу, отлично.
1: Вот, ну ладно. По поводу вообще разработки. Я тут продолжаю, значит, сетапить себе VPN. Вот. Пока его еще можно сетапить, пока еще за это уголовный срок не дают. Вот. И постепенно пытаюсь себе вот что-нибудь сделать, чтобы раздавать торренты с высокой скоростью. Вот. К сожалению, почему-то мне это не получается. Каким-то образом мои WireGuard-туннели, проброшенные через хистерию, все равно палят и, соответственно, уменьшают им скорость. Но если в самой хистерии запустить спид-тест, то получаем иногда даже аж 100 мегабит. Казалось бы, вот оно, но... А как только ты начинаешь раздавать торренты внутри тоннеля, хуй тебе, а не скорость. Режут аплод. Анонечки, напишите, пожалуйста, вот у вас есть такое, что вам режут аплод? Download 100 мегабит, пожалуйста, все хорошо, все круто. Upload 100 мегабит, но в течение 0,1 секунды. После этого upload падает до там, 1 мегабит, 0,5 мегабита, 0,25 мегабита. И так примерно до, ну, наверное, где-то вот так, 0,5, 0,25 мегабита. Вот у вас такое вот есть, анонечки?
0: А кто, по идее, тебе его режет-то? Это РКН или хостер?
1: Ну, хостер такого, таким заниматься точно не будет. Вот, естественно, этим занимается РКН.
0: Ну, слушай, не знаю, я вот...

0: Вот посмотрите на нашего ведущего. Спускает спид-тест и вылетает отовсюду.
1: Ну, блять, надо, короче, попросить Крода написать нормальную рестримилку, которая сможет в автореконнект, потому что FFmpeg этого не делает. Если у него там падает скорость ниже там единицы на там сколько какое-то время, он просто говорит, а все, это самое, стриминг не получается и вылетает.
0: В хиле труе точка запятой до FFmpeg, что сама команда, точка запятой до не. Та-дам!
2: Ты ему сказал сейчас написать бесконечный цикл, что ли?
0: Да.
1: Нет, тут суть в том, что по-хорошему такая вещалка должна поддерживать коннект постоянно. То есть, когда скорость начинает падать, оно должно вот как-то вот, я не знаю, сжимать битрейт или просто там управлять какие-то keep alive данные, но не разрывать стрим по возможности, а не просто переподключаться.
0: Ну, зачастую у меня, вот, например, так получается, то, что именно коннект падает. А если реконнектится, то все будет хорошо. А старый стрим уже все не восстановить. Имеется в виду старый TCP-стрим.
1: Так, мне кстати, насрали в штаны. Сейчас я переподключу локацию. А то у меня стримы на вот видео не работают.
3: Я хотел спросить по твоей проблеме. А

0: Ну нет, у меня, слушай, до этого я раздавал на скорости, ну, порядка 100 мегабит. Вот, потом пидорасы порезали мне скорость, и это порезали, в общем-то, даже не то, что пьеры. То есть, даже заходишь в, прости господи, Яндекс.Метер, и даже там получаешь сраные 2 мегабита.
1: А, ну тогда действительно нет смысла проверять каким-то еще способом.
0: Вот, причем российские домены, пожалуйста, соточка. Вот, это сколько влезет. Вот, а иностранный трафик именно что режется. Вот, именно поэтому мне и становится все более интересно новая прекрасная замечательная страна Южная Осетия.
1: Но разве южные регионы не еще больше зарезаны в этом плане относительно нас?
0: Так Южная Осетия – это отдельная суверенная страна.
1: Бля, слушай, я в этих югах плохо разбираюсь. Для меня что? Ну ладно, Грузия отдельно, это я могу принять. А все остальное – это для меня так чисто южные регионы РФ.
2: Я что-то не понял, а почему ведущий до сих пор не в Южной Осетии?
0: Потому что, чтобы добраться до Южной Осетии, нужно поднять жопу, нужно одеться, нужны штаны, футболки там, ну, и прочее. Короче, сложно это.
2: Вот. Да ты с дыркой в штанах доедешь до туда.
0: Ну, это да, но когда дырка в штанах, сидеть в автобусе неудобно. Неприятно, точнее. Это во-первых. Во-вторых, нужны деньги на билеты. Вот. А это опять-таки... Вот кто меня профинансирует? Кто?
2: Ты на двоих своих.
0: Нереалистично.
3: Так, я вот даже решил поинтересоваться. Зашел на Википедию. И вот смотрим. Южная Осетия. Дипломатическое признание. Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия, а также Республика Абхазия, Западная Сахара, ПМР и Гагаузия.
0: Ну что себе, мало стран замечательных?
3: Мне вот теперь стало интересно, что за Западная Сахара... Сахарская Арабская Демократическая Республика, Саддаров, также известна как Западная Сахара, частично признанное государство, претендующее на большую часть территории бывшей испанской колонии в Западной Сахаре, но фактически контролирующая на сегодняшний день лишь некоторую часть, так называемую свободную зону. Западная Сахара на севере граничит с Марокко, на северо-востоке с Алжиром, на востоке с юге с Мавританией, с запада омывается Атлантическим океаном. Свободная зона имеет выход к океану на юго-западе.
0: Вот еще уточни, пожалуйста, а вот в этой Западной Сахаре там с Россией без виз или нет? Может быть, Западная Сахара еще лучше, чем Южная Осетия?
2: Ну, Южная Осетия намного ближе, чем Западная Сахара.
0: Но это не значит, что она лучше.
2: Ты даже с дивана встать не можешь. Куда тебе?
0: Могу. Вот, ты меня профинансируй, и я вот сразу перелоцируюсь.
2: Ну так ты найди спонсора.
0: Ну вот я как раз тебя нашел.
2: Ну я не твой спонсор.
0: Ну и ладно. Значит, можно поддержать.
3: Нужна ли виза в Западную Сахару? Российским гражданам не нужно получать визу для посещения Западной Сахары или Сахарской Арабской Демократической Республики. Но поскольку в Садр отсутствуют аэропорты, путешественники могут попасть в страну только через соседние Мавританию или Марокко.
0: Ну хорошо, через Мавританию. Ты мне скажи, на сколько дней можно там находиться россиянину?
3: Ну вот Google AI обзор говорит, что 90 дней.
0: Бля, вот видите, Южная Осетия гораздо лучше. Погоди, на всякий случай давай сделаем проверку. А сколько дней можно находиться россиянину в Южной Осетии?

0: Так, сколько гражданин России может находиться в Южной Осетии без визы сроком до 90 дней в течение каждого полугодия?
1: Бля! Бля, это как? Как? Как? У меня только что разрушился мир.
2: Прикрыли лавочку, да?
3: Короче, давай сразу белорашку.
1: Да-да-да, давай узнаем, сколько можно гражданину России жить в Белоруссии?
0: Не, ну подожди, это, кажется, Google нагаллюцинировал, потому что вот на официальном сайте посольства Республики Южная Осетия в Российской Федерации про срок вообще ничего не сказано.
1: Все, все, Южная Осетия снова лучшая.
3: Снова стронг.
1: Да.
0: Так, вот я, кстати, нашел на Википедии тут теперь статью «Визовые требования для граждан России». Тут интересно посмотреть секцию «Непризнанные и частично признанные спорные территории». Так, Абхазия до 90 дней. Район Абей. Блять, нихуя. Я сейчас узнаю такие территории. Так, район Абей. О порядке посещения сведений нету. Азад Кашмир. Спорная территория между Индией и Пакистаном. Нет достоверных сведений. Амбазония. Сведений нет. Республика Косово. Так, для посещения необходимо подать заявление на визу и получить эту визу в консульстве Косово в Стамбуле. Оформление визы занимает от 1 до 15 дней, по сроку не сказано. Так, ну, так, эти области, это понятно. Приднестровская Молдавская Республика, тоже срока нету.
1: В Гагаузию.
0: Блин, слушай, не знаю. Но тут можно есть... Так, есть вообще таблица сведений. Так, нужна ли вот виза? Если отфильтровать, то по странам Европы виза не нужна. В Азербайджан, Армению, Беларусь, Боснию, Герцеговину, в Грузию, Молдавию, в Приднестровье, в Сербию, Турцию и Черногорию. При этом... так... Блять, вот тут нету отдельной колонки, на какой срок. Но мне нравится примечание. Вот у Грузии. Внимание! Нежелательно въезжать в Грузию, имея штампы о пересечении границы России с Абхазией и Южной Осетией.
1: А насколько нежелательно? Так в килограммах можно почувствовать?
0: В килограммах неизвестно, но сказано, что в случае обнаружения таких штампов предусмотрена административная ответственность, а при повторном – уголовная.
1: Извините, а за что именно ответственность?
0: Так, давайте-ка откроем ссылочку. На какую-то говноновость, что там пишут? Там, как ожидается, конкретную статью не приводят.
1: Не, ну просто я слышал то, что нельзя, например, в Израиль въехать после того, как ты посетишь какую-нибудь арабскую страну. Это да, это было такое. Вот, но чтобы еще уголовку тебе ввели, это что-то новое, оригинальное.
4: Может быть, по аналогии за нарушение таможенного контроля. потому что ты въехал через хуй знает что, а должен был пересечь грузинскую таможню.
0: Так, вот, теперь таблица по странам Азии. Тоже отсортировал по требованиям визы. Итак, Южная Осетия. Требования визы. Ячейка не заполнена, там просто ничего нет. Въезд в Южную Осетию возможен только с территории России, но данный въезд является незаконным с точки зрения Грузии. Наличие штампа о пересечении границы России с Южной Осетией не делает загранпаспорт непригодным для посещения Грузии, но может повлечь санкции в отношении туристов, посещающих Грузию в дальнейшем. Смотри строку про Грузию. 18 марта 2015 года был подписан договор о союзничестве и интеграции, который был ратифицирован 3 апреля того же года Южной Осетии и 29 июня России, вступил в силу 1 января 2016 года. Пересечение российской юго-осетинской границы гражданами России с Южной и Южной Осетии свободны с учетом ограничений по соображениям безопасности. Конкретные ограничения должны быть установлены в течение полугода после вступления договора в силу. Отличное примечание.
1: Скажите, а полгода с 2016 года уже прошло?
0: Возможно.
1: Но это не точно.
0: Так, далее. Что у нас тут еще смешного? Внезапно, кстати, в большое количество азиатских стран виза не нужна, но вот в какие она нужна. Итак, Китайская Республика, Афганистан, Йемен, Северная Корея, Кувейт и Япония.
1: Блин, я так хотел лето провести в Северной Корее.
4: Придется ехать в Южную.
1: Да.
4: Да, ну, в принципе, похуй, в какую ехать, потому что Корея, она только одна.
1: Лучшая.
0: Ну, это зависит, она-то одна, но это зависит от того, откуда тебя будут в нее выдавать. Так, куда из азиатских стран не нужна виза? Абхазия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай. Так, подожди. В Китайская Республика — это Тайвань. Я понял. Так, Китай, Макао, Мальдивы, Монголия, Мьянма, ОАЭ. Здесь, правда, почему-то нет выделено другим цветом, но ладно, примечаний каких-то нету. Оман, Таджикистан, Таиланд, ТРСК, что это такое? Турецкий Северный Кипр, Узбекистан, Филиппины, Саудовская Аравия. Далее, где виза делается по прибытии за бабки? Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Восточный Тимор, Ирак, Камбоджа, Иракский Курдистан, Лаос, Ливан, Малайзия, Непал, Сирия, Туркменистан, Израиль, Индия, Иран, Пакистан, Шри-Ланка, Южная Корея.
1: Какие прекрасные страны. Ну, во-первых, в Таиланде раньше была виза on arrival, то есть ты туда прибываешь, и тебе визу ставят в паспорт. Но это не значит, что ее не надо. Вот, это во-первых. А во-вторых, мне вот понравился Казахстан, безвизовый въезд. Настолько безвизовый, что вот Карасику поставили 5 лет запрета на въезд в Казахстан.
0: Он пытался туда въехать по внутреннему паспорту, что ли?
1: Он туда въехал, просрочил свои какие-то сроки. Вот, его депортировали и поставили запрет на 5 лет.
0: Отлично.
1: Вот, а сейчас он живет в прекрасной стране, в прекрасном городе Киберсити. Вот.
0: Так, идем дальше, пока у нас есть время. А, так, что нам там пишут? Так, отличные сообщения. В чем проблема депнуть хату в Казик и доехать? По поводу триггер бан поймал как будто. Если выключить причину, не факт, что торрент, через некоторое время скорость возвращается. У меня порт на час отключают, если в TSPU насрать через B2 слэш... через B4 слэш Z2.
1: А можно узнать, что такие B4 и Z2?
0: Ну, вот ждем, когда анончик ответит. Не, ну в западную Сахару
3: я, только я отвечу.
0: На давай.
3: Алло. B4 это, по-моему, какой-то софт типа B4. Вот, предназначение не знаю. А Z2 это, скорее всего, запрет 2. То есть вариант от болвана, который через Lua скриптится.
1: Кстати, очень сложная херня, я так ее и не понял. Вот. Ну и опять-таки, запретом, куда именно срать, какие сигнатуры, что, как, вот это все.
0: Так, в Сербии как-то получается ВНЖ через послушничество. Надо жить в монастыре, там же и кормят.
1: Вот, кстати, в Тае тоже такая херня есть. Можно стать религиозным деятелем и съебать по визе религии. Но что-то меня как-то вот не очень привлекает идея жить в храме все это время.
2: Ну, среди да, монахинь?
0: Да. Нет, там буддисты, это будут монахи.
2: Блять.
1: Ну, в принципе, монахи is fine too. Другой вопрос, мне же интернеты нужны. Вот, как я буду лежать на кроватке и прокрастинировать свою жизнь? Мое же, мой день начинается с Ютуба, проходит в Ютубе и заканчивается Ютубом. Больше я ничего не умею.
2: Тебя там научат.
4: Но зачем? Тут должна быть шутка про буддийский телевизор и буддийскую газету.
1: Давай расскажи ее нам.
4: Ну, туалетная бумага – это самая правильная буддийская газета.
1: А буддийский телевизор?
4: Ну, видимо, это какой-нибудь картонный ящик. Вот.
3: Да, да,
4: у тебя будет буддийский интернет.
1: Коробка на голову, это уже получается VR, не телевизор, а VR.
3: VR is fine too.
5: Еще раз. Что пищит там все?
0: Так, давайте читаем теперь про, что у нас Южная, Центральная и Северная Америка. Так, Мексика и Монтестрат, по прибытии электронная виза, Никарагуа, Фолклендские острова, Южная Георгия, Южные Сандичевы острова, тоже по прибытии. Далее, без визы, ну там тоже срок, у кого 90 дней, у кого 3 месяца, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гаяна, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, блять, что это вообще за страна? Республика Суринам, государство на северо-востоке Южной Америки, окей. Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка. Далее куда, ну там все, что осталось, там США, Канада, всякие там острова, это уже нужны визы, там понятно. Так.
2: Куба нужна виза?
0: Нет.
1: То есть совсем-совсем не нужна?
3: Так, зато понимаешь, в Кубу нужно электричество, желательно свое. Сейчас там туговато.
1: Там и интернета как бы нету, вот, и электричества нет, но и виза-то не нужна.
0: Так, 90 дней в течение каждого полугодия требуется наличие обратного билета, либо билета в третью страну, денежные средства в эквиваленте $50 за день пребывания. Кроме прибывающих по согласованию с Минтуром Кубы, медицинского страхового полиса на путешествие из США на Кубу и обратно властями США наложен ряд ограничений и санкций, которые применяются независимо от гражданства. Вот, поэтому в теории ты можешь вот летом поехать на 180 дней в Кубу сразу, но тебе надо, получается, иметь с собой 180 умножить на 50, сколько там будет, долларов. Так, ну если дальше смотреть, что у нас там Африка, там, в принципе, без сюрпризов, но мне нравится одна строчка. Остров Вознесения. Визы гражданам Российской Федерации не выдаются. И если зайти на их вот сайт посольства, то please note that it is currently Ascension Island government policy not to issue visas to nationals of the following countries and territories: Belarus, China, Egypt, Гонконг, Иран, Либия, Макао, я не знаю, как это по-русски, Северная Корея, Россия, Сирия, Тайвань, Украина и Вьетнам. Хороший списочек.
2: Ты лучше скажи, что там по Эстонии.
0: В Эстонию Шенген, но дополнительно вот русским въезд запрещен.
2: В Эстонию?
0: Да.
2: Прикольно.
1: Итак, давайте я еще кое-что тоже почитаю. Как получить визу в Албанию? Вы ведь все выучили албанский? Для поездки в Албанию россияне могут оформить национальную туристическую визу типа Си, но только в электронном виде. Заявки рассматривают в консульском департаменте Министерства Европы и иностранных дел Республики Албания. Визы выдают на портале eviza.al. Там заполняют анкету, прикрепляют необходимые документы. Внимание! Копию загранпаспорта, фото 47x36 мм, это электронно, вот, в миллиметрах, справку с работы. Для безработных доказательство, что они не планируют остаться в Албании навсегда. Какие именно, не указывают. Возможно, подойдут документы о собственности в России. Ну, дальше бронь, подтверждение денег на поездку и так далее.
4: Ну, учитывая, что какие именно документы не указаны, то, в принципе, можно предъявить трамвайный билет и сказать, что вот у тебя запланирована поездка через какое-то время в России.
1: Но тебе нужно доказать, что ты не хочешь оставаться там навсегда.
4: Ну вот, мне нужно вернуться, чтобы проехать на трамвае.
3: Погоди, насчет доказать. А вдруг в Албании нет трамваев? Фитьха.
1: Так трамвай-то нужен на Московский, должен быть московским, например. Скажешь, вот видите, у меня билет на московский трамвай. Мне вот надо будет обязательно из Албании вот выехать. Вот мои доказательства.
3: На трамвае.
1: Не пропадать же билету.
4: У меня от этого песенка «Влажных ватрушек», докажи, что ты не гей.
1: Ну вот Карасик, когда в Египет влетал, он говорит, я взял обратные билеты в Россию, естественно, в Россию обратно не собирался, по той причине, чтобы его там не сильно трахали на таможне. То есть он взял обратный билет, чтобы его не трахали.
0: Подожди, не трахали с какой стороны? Наши пограничники или казахстанские?
1: Египетские, потому что он потом в Египет съебал.
0: А, замечательно.
4: Вот. Ты выселил билет и получил обратно деньги.
1: Да,

0: Так, смотрите, смешное. Я вот решил погуглить, что за Киберсити. Ну, понятное дело, что мне вот там вот какое-то аниме, что-то в стиле, но как вы думаете, что такое вот Киберсити по мнению Google AI поиска?
1: Ну, город в Египте, очевидно.
0: Да, но ты немножечко не угадал насчет страны. Сайбер-Сити — это масштабный инновационный и технологический квартал, расположенный в центре Вильнюса, который называют Литовской Кремниевой долиной.
1: Блять, а я в Латвию хотел всего лишь 50 тысяч евро.
2: Ну, все, надо ехать.
3: Инновационный квартал.
1: Короче, напоминаю, это я уже в самом начале эфира говорил. Есть золотые визы в Латвию за 50 тысяч евро и Парагвай 70 тысяч евро. Или баксов, я не помню, что в Парагвае.
4: Это без лимитки?
1: Что-что?
4: Это без лимитки?
1: Это инвестирование в жилье. Ты можешь купить там себе сарай и жить в этом сарае за эти деньги.
4: Но это одноразовая плата.
1: Ну да.
4: И unlimited. Нет, а...
2: Ну это твоя. А почему выгонять-то не будут?
1: Ну это твоя собственность же. Вот основание оставаться там.
4: А это разве не везде работает так?
1: Нет. Не, ну как, в нормальных странах требуются уже миллионы долларов или евро. И только в Латвии, Латвия это самая бомжевейная, 50 тысяч евро.
4: Подожди, а ты про миллионы говорил не в рублях же, да?
1: Да.
4: Ну там уже предприятия, так понимаю, нужно в других странах, да?
1: Ну, слушай, открой карту Golden Visa Map, по-моему, или вообще просто загугли, что такое Golden Visa, вот, и посмотри.
0: О, кстати, давайте зададим этот вопрос Клоду. Так, в Уругвай за сколько там? За 70 тысяч долларов, да, можно предположить?
5: Чтобы предположить,
1: Парагвай.
0: Парагвай.

0: чем мы спросим, нафига туда имеет смысл переезжать гражданину СНГ и чем заниматься?
1: Какой самый минимальный набор есть для гражданина РФ, чтобы туда съебать и больше не платить денег? И не возиться с визой?
0: Набор чего?
1: Ну, вот смотри, что нужно россиянину для переезда в Парагвай, и чтобы закрыть вопрос с визой раз и навсегда?

Так, полезу искать актуальную информацию. Программы такого типа часто меняют условия. Так, Search the Web. Хорошо, теперь понятен ландшафт. Уточню детали по требованиям и налогам. Потом про IT-сцену. Теперь про IT-сцену. Уточню еще один важный аспект. Парагвай известен майнингом из-за дешевой электроэнергии. Уточню.

0: Данных достаточно, соберу ответ. Так, сначала важная поправка по программе. Цифра в 70 долларов – это не золотая виза за недвижимость. Вы, скорее всего, читали про СУАКЕ. Это бизнес-программа. Условия там такие. Инвестировать 70 тысяч долларов в парагвайскую компанию, создать минимум 5 формальных рабочих мест для парагвайцев. Не покупка недвижки, а реально действующий бизнес. Под недвижимость есть другая программа. С апреля 26 года запущен новый Investor Pass. Вот это уже настоящий Golden Visa. Три трека. 150 тысяч долларов в туризм, 200 в недвижимость или 200 в регулируемые ценные бумаги. Без временной резидентки, без компании, без сотрудников. Заплатил, подал, получил ПМЖ. Под золотую визу через недвижимость это 200к, а не 70. Если бюджет действительно 70к, то единственный вариант это СУАКЕ с открытием компании. Что нужно гражданину СНГ? Базовый пакет документов. Одинаков для всех. Загранпаспорт минимум 6 месяцев. Свидетельство о рождении с апостилем страны выдачи и присяжный перевод на испанский. Справка о несудимости с апостилем плюс перевод. Фото на паспорт. Для россиян /белорусов с апостилем сейчас сложнее, чем раньше. Некоторые страны вопросы по апостилированию российских документов решают медленно. Плюс часть консульств в РФ работает с перебоями. Часто проще делать апостиль через страну, где вы временно живете, если документы можно получить там, типа той же Латвии для свидетельств, если они там зарегистрированы. Это самый муторный пункт. Закладывайте 2-3 месяца. Процесс на месте. Первый прилет в Асуньон. Для подачи документов в ДНМ, миграционная служба, физическое присутствие обязательно. Нескольких дней хватит. Далее. Юрист не обязательно законом, но настоятельно рекомендуется. Отказ по заявке – все с нуля. Стоимость неудачи всегда превышает стоимость нормального юриста. По СУАКЕ заявку проще завалить, чем по Investor Pass. Там бизнес-план оценивают. 3. Подача, биометрия, ожидания 4-9 месяцев для полного, хорошо подготовленного пакета по этой программе. 4. Получение КЕДУЛА, местная ID и карта ПМЖ. Бюджет реально. Государственная пошлина 350-400 баксов. Юрист от 3 до 8 тысяч баксов за профессиональное сопровождение. Сам бизнес и инвестиции это 70к, если по бизнесу с 5 рабочими местами. Размазано на 10 лет, то есть 7к в год, или 200к сразу за недвижку. Апостили, переводы, перелеты, жилье на время еще несколько тысяч. Закрыть вопрос с визой раз и навсегда. ПМЖ выдается на 10 лет, продлевается. Чтобы поддерживать его, нужно въезжать в Парагвай минимум раз в 3 года. Никакого правила 183 дня нет. То есть жить там даже не обязательно. Но раз и навсегда, в полном смысле, это паспорт. Парагвайское гражданство возможно после 3 лет ПМЖ с минимум 6 месяцами физического присутствия в году. Отлично. Нужно владеть испанским или гуарани, знать национальный гимн по памяти письменно, подавать заявление лично. Парагвайский паспорт дает безвизовый въезд в более чем 140 стран, включая Шенген, Великобританию, Россию, Южную Корею и весь Меркосур. Учтите, для подачи на гражданство требуется минимум 9 месяцев в стране каждый год последние 3 года. Формулировки расходятся. Двойное гражданство допускается по принципу взаимности. Конкретно с РФ, Белоруссией, Украиной и Казахстаном надо смотреть отдельно. Налоги. Это, кстати, главная фишка страны для удаленщика. Территориальная система налогообложения. Влагается только локальный доход по плоской ставке 10%. Никаких налогов на зарубежный доход, богатство, наследство или прирост капитала. Так, отлично. Если работаете на иностранных клиентов иностранного работодателя, в Парагвае платите 0%. Так, чем там заниматься инженеру/айтишнику? Реалистичные варианты. Удаленка на внешних клиентов, майнинг и AI/high-performance compute дата-центры. Собственно говоря, пилить свою компанию по вот этой программе, по которой же дают ПМЖ и локальные кейсы финтех, агритех и вот прочее такое. Подводные камни, которых знать. Бедная бюрократия, нужен испанский. Парагвай привлек последние годы волну экспатов, иммиграционных консультантов, фиксеров и специальных агентов. То есть много мошенников, поэтому вот которые типа тебе помогают с визами всем. Жарк, пиздец, климат. Удаленность, перелеты в Европу долго. И текущие правила могут меняться, потому что вот, да, что-то там делают, в ноябре отменили какой-то популярный депозитный маршрут за 5К. Вот.
1: Ну что, вы готовы стать моими 5 парагвайцами? У меня зреет хитрый план. Значит, каждый из нас собирается по 70 тысяч. Вот, и каждый из нас открывает компанию. И каждый из нас вот, устраивается на работу каждому из нас. И хоп, 5 парагвайцев у каждого из нас в работниках. Бизнес вот, открыт, и все хорошо. А идея?
2: Но каждый из нас на этот момент еще не является парагвайцем, а трудоустраивать надо таки их.
0: Да, бля. Я боюсь, требуется трудоустроить людей, у кого есть паспорт Парагвая, но мы можем все устроить одних и тех же 5 парагвайцев, я думаю, поэтому ограничений не будет.
1: Да, прекрасный бизнес.
0: Вот, так что, ну, а чего бы и нет, по-моему, отличный бизнес-план.
2: А вы как себе считаете? Эти деньги? Считаете соевыми, потому что это один из крупнейших в мире производителей сои.
0: Вот, отлично, мы как раз откроем компанию, которая будет заниматься повышением этого самого производительности и эффективности сои.
1: Повышением
3: соевых.
1: Повышением соевых надоев.
2: Соевое молоко — это очень ценный продукт.

0: Да. Повышение поставок своего молока местным кофешопам.
1: Что нам пишут?
0: Так, что нам пишут? Инновационный квантовый наноквартал. Так, жду закона, по которому за разговоры о переезде в другую страну будут отправлять на СВО, чтобы ради того, чтобы на субботних конференциях перестали обсуждать петардские и подобное. Нончик, ну, а что мы здесь тогда будем обсуждать? Ты вот вместо того, чтобы жаловаться, мог прийти со своей темой, а ты пишешь нам гневные комментики.
1: Нончик, в том-то и дело, что из-за того, что в какой-то момент мы можем отправиться на СВО, мы вот и ищем, в какую страну можно свалить нахуй, вот, чтобы туда это самое СВО не отправляться. А поскольку после того, как мы свалим в какую-то страну, у нас не будет ни денег, ни средств к существованию, ничего, надо думать, как в новой стране, где мы будем находиться, как в этой стране открыть Битарск.
2: А главное, как потом его правильно закрыть.
1: Ну зачем его закрывать? А?
2: Закрыть от всех остальных.
1: Это уже справедливо. Я просто вспоминаю историю успеха на Ютубе, конечно же, где люди приезжали там в Африку, в какую-нибудь Нигерию и устраивали агрохозяйственный Битарск там. И говорили, что очень даже неплохо получается.
0: А что с ними потом было?
1: Но ничего, история успеха. Вот то, что было после того, как к ним приехали журналисты, эта история, конечно, умалчивает. А до журналистов все прекрасно, все замечательно.
0: Ну ладно.
1: Вот, но я пока подозреваю, что из-за сложностей в визовом режиме и сложностей во всем остальном, Южная Осетия пока лучший вариант. У Южной Осетии, конечно, есть свои подводные камни. Например, малый рынок лифтового хозяйства. Всего 30 лифтов на всю страну. Маловато будет. Вот свои биллинги. Конечно, с другой стороны, можно поставить биллинги в каждый лифт. Вот, и тогда стать лифтовым монополистом в Южной Осетии. Это тоже плюс. Вот, из недостатков, ну, там нету карт, MasterCard и Visa. Там есть только российский МИР. И я вот что-то не знаю, как там будет с доставкой с Алиэкспресса.
0: Я, честно говоря, не особо уверен, насколько там хорошо с доставкой даже с Озона, не говоря уже про Алиэкспресс.
1: Ну, я вангую, а доставки с Озона там нет от слова совсем. А вот что с Алиэкспрессом, это вопрос.
0: Так, я вот сейчас, кстати, открыл карты, я вот смотрю на вот эту столицу сверху, и я понимаю, почему там всего 30 лифтов.
1: Ну и почему?
0: Потому что это, не то чтобы деревня, но, скажем, такой большой поселок городского типа.
1: А вся страна Южной Осетии — это 50 тысяч населения. 50.
0: А, ну это и есть такой один большой поселок.
1: Вот, в моей деревне гораздо больше жителей.
2: Вот в маленьком северном закрытом городе, где я рос, было немножко больше жителей, чем ты вот привел для всей Северной Осетии.
1: Южная Осетия.
2: Ой, ладно, окей, южный тоже.
1: Но давай расскажи, какие минусы жизни в маленьком закрытом северном городе на 50 тысяч.
2: Но не знаю, для ребенка, наверное, особо минусов нет. А взрослые говорили, что но там всех знают. То есть реально как деревня.
1: А лифтов-то сколько? 30 штук-то набралось бы?
2: Да, я думаю, набралось бы. Там в основном 10-этажки.
1: Но это не значит, что внутри них есть лифт.
2: Но там, по крайней мере, где я посещал, там были. Алса, интересный момент, по крайней мере, мне он показался интересным. Вот, может быть, длинный дом. Там, допустим, условно 300 метров он длится. Каждый подъезд имеет свой номер дома внезапно. А так,
3: ну, они все.
2: Монолитное строение.
1: У меня такая же хуйня в городе есть.
2: Ну, в общем, я такого больше нигде не встречал. Но, значит, это есть. Да я думаю, можно и завершаться. Оставим Алоизу его время. Тем более и так залезли.
0: Ну, он написал, что до 15 минут. Вот, у нас тут одно замечательное сообщение. Сейчас, да.
2: Ну ладно, скажи.
0: Нам тут Анучи пишет. Алиэкспресс, кто это?
2: Я сегодня на Алиэкспресс заходил, и в профиле мне показала возможность авторизоваться через внимание VB-ID. И вот это меня натолкнуло на мысль. Они что, теперь и с этим сливаются тоже?
1: Но почему?
2: Это для незнающих Wildberries.
1: Но почему нет?
2: Да что-то страшно мне. Ну, насчет ВСТО хотел сказать, что у тебя же это Вольта поколение, а вот там, соответственно... А там, соответственно, NVIDIA потихоньку от поддержки его уже уходит, и, соответственно, новые версии CUDA тоже у тебя работать не будут, я правильно понимаю?
0: Ну, по-моему, последние все еще ее поддерживают. А зачем мне новые версии CUDA? Там ничего такого фундаментально софтварно-то не добавили. Типа, ВСТО стоит так дешево, потому что там нету ни BF-16, ни FP-4.
1: Милый человек, ну у вас, вы тут видели новость, то что запилен компилятор Раста в CUDA?
4: Без CUDA сейчас худо.
0: Но зачем? Нет, давай... ну ладно. У меня была отличная идея четверговая новость, но мы тут по времени все, поэтому давайте вот завершаться. С вами была субботняя конференция. Спасибо, что позвонили нам. Радио Анонимус.
2: Мы доставляем.
1: Как умеем.

Здравствуйте. Я наконец-то написал Hello World на игровом движке. На каком игровом движке? А почему тебе игра вообще интересен? А почему мне Ном интересен? Нравится и все, не знаю. Да, Игорь, как бы немного в стороне от моих основных вкусов, потому что как бы без вокала, ну, с вокалом, но без вокала, и более, ну, не, такое роковая электронщина такая, нравится. Около роковая, но более экспериментальная, с разными инструментами. Последний альбом мне не очень понравился, а вообще Игорь нравится. Ясно. Филипп Глэс. Кто такой Филипп Глэс? Ты кого-то узнал из его музыкантов? Сам он не Филипп Глэс. Не знаю, какое... Не помню, какое имя. Какое у Игора настоящее имя, но... Вроде не Филипп Глэс, он француз. Сначала мы дослушаем, а потом пойдем погуглим Love to Dee.

Теперь звучит как метол. Никак прям. Но метол — это большая часть Игоря. Да, это значительная часть Игоря. Но не только как метол и как необычный метол. Возможно, в последнем альбоме было метола больше, чем обычно, и поэтому мне не очень понравилось. К металлу я... К типичному металлу я холодно отношусь. Но метол может быть нетипичный.

собственно, Игорь это вот этот. Это вот этот. Ну-ка, давайте еще одно. Это тоже с последнего альбома. Там, ну, видео прикольное. Видно видео, сделанное нейронкой. Но оно неплохое. Но я уже показывал, но может кто-то из вас не видел. Поэтому давайте его пересмотрим. Если на меня вообще будет пригружаться, сука. А вот, вот тут не метал, например, совсем. Хотя, но по-моему тут не метал.

На музыку Prodigy, возможно, отдаленно похоже. Ну, не то, что там. Там другой тип электронщины.

0: Chemical Brothers, я не знаю. Так. Кокихара тут? Нет, Кокихара еще не тут. Ну... Ладно, еще немного подождем, поэтому что нужно сделать? Гуара. А, Мэнтвулф, да, Мэнтвулф лучше, я просто не знал, как по-русски. Мэнтвулф. Да, Мэнтвулф круче. Мэнтвулф круче. Я согласен. По-русски. Гривистый волк или гуара. Ладно. Или агурачай. Агурачай. Не знает Chemical Brothers, но... Ну так я и Beatles не знаю, да. Chemical Brothers. Да, я вроде видел это на его. На его странице к Википедии. Я Торхидора даже подумал когда-то посмотреть так. При своей нелюбви к аниме, это вроде как. Важно, но не стал, не знаю. Chemical Brothers, Вени... Чё? Или не то, сейчас. Я не уже... Смылось сообщение. Ну, мы не будем полностью смотреть. Ну, я бы не сказал, что видео похоже, а музыка может быть. Музыка прикольная. Звучит даже как что-то, что я мог бы послушать. Это электронщина, но прикольная электронщина. Угу. Еще бы слова были прекрасные. Что такое Винетиан Снерс? Видимо, пёсика какая-то похожая музыка. Ладно, верю. Request R. Вот это. Ладно, и будем начинать уже. Везде. Окей. Хорошо, что меня спасли. Какая длина видео? Это явно как что звучит как что-то, от чего я бы водил носом. Хотя, не знаю. Можешь перезалить куда-нибудь, но лучше не надо. Да и нас забанят. Ты посмотри, кто который. Я знаю. Трубка зуб не знаю, а дварка знаю. Ардварк. Он родственник этих энтитеров. Энтитеров. Так. Блин, я вспомнил очень крутую гибемку с энтитерами. Сейчас, если я быстро ее найду. Очень крутая. Ну, очень крутая. Нету. Но есть вот такая, та что нашел, не нашел, а вот это вот. Я в первый раз, когда я ее видел, у меня такое, мозг очень испугался, он не понимал, на что он смотрит. Типа, что это за панда и вот где ебало? Не сразу мозг распознал, собственно, что он смотрит. Вот зачем Антитеру на руке панда? В втором задце Вики записано, что родственники уже американских буроведов. Спасибо, что за меня прочитал Википедию. Зачем ему на руке панда? И что еще? Что еще? И я искал антитера, а нашел антилоп. Слоняра. Вылезай. Итак. Ну что, начинаем, ребята? Кино, можно сказать, что особое. Да, вы когда-то очень давно по моему реквесту смотрели его с Ичом. Я знаю. Но все равно ничего не помните, я тоже не помню. Это одного из наиболее интересных мне режиссеров, книжку которого я сейчас читаю.
1: Yeah, I'm probably gonna go back. I gotta get back for this other job. You kidding? One of the lines was they want this woman who was on the stand.
0: Больше Paramount с Чарли Кауфманом не работает.
1: Some is Miller. Are you sexually active?
0: После этого кино.
1: I'm probably gonna go back.
0: Ты не представляешь, насколько понос из голосов. И еще и, как сказать, единообразный по-другому. Короче, единообразный понос из голосов. Как говорят, когда, типа, масса одна... вот.
2: Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seat backs and tray tables are in full upright position. Make sure your seatbelt is fastened securely and all carry-on luggage is stowed beneath the seat in front of you or in the overhead bins. Please turn off all electronic devices until you're safely parked at the gate. Thank you.
3: No.

0: Disney мультик, а Stop Motion.
1: Ladies and gentlemen, allow me to be the first to welcome you to Cincinnati. Where the local time is 7:43 p.m. and the temperature is 60.
0: Не пластилиновая, а, наверное, пластиковая или из чего делают. Еще обрати внимание. Ну ладно, сам увидишь.
1: 8 degrees Fahrenheit.
0: По моему реквесту это смотрели.
1: We will be taxing for a while, so please stay seated until the pilot turns on.
0: Он нудный, не сомневаюсь.
1: Fasten seatbelt light. Sorry, I grabbed your hand.
2: It's okay.
1: It's a reflex. I'm usually sitting next to my wife. But I don't like to fly.
2: I said it's okay. You can let go now, though.
3: Роберт Хернандес.
0: Вот обратите внимание на как бы шов на лице. Это чтобы при снятии стоп-моушена, ну, менять, собственно, менять куски ебала. Они делаются для каждого кадра, для каждого изменения лица вот отдельный фейсплейт, а снова остается, тело просто двигают, а лицо именно сменяют, когда делают, когда степнующим делают. Ну и насчет выражения лица очень натуральное. Не знаю, шутка это или нет, но как бы для стоп-моушена такая неплохая мимика и вообще, и все для стоп-моушена.

0: Hello. Hi. I need to go to the Fregoli. Downtown.
1: Yep.
2: Ladies and gentlemen, your attention please. No parking or waiting allowed. Unattended vehicles in this area will be towed.
0: In here.
3: See that sign?
0: Oh.
4: Шов, значит, натуральный. Ну, я думаю, шов можно было скрыть, но это намеренно решили по какой-то причине не скрывать. Скорее вопрос, почему из двух частей? Типа, чтобы совмещать, типа, вот тут вопрос скорее, стоило ли так заебываться или делать, типа, для каждого полностью лицо, для каждого нужного состояния.
3: You're from England, right?
1: Yeah, I'm from England.
3: I can tell by your accent. Yeah, and whistling, that's British Airways.
1: It's Lakme, actually.
3: Nah, that's British Airways. Anyway, I have an ear for accents. How's the weather there now? Good?
1: Well, I'm from there originally. I live here now.
3: In Sin Sin City?
4: Голос, кажется знакомый, нет? Ну, я уже загуглил актера, да. Мне сразу показался знакомым, я так немножко начало посмотрел. Он играл... Вам, наверное, будет известна знакомая его роль в Гарри Поттере! Но мне он... Гарри Поттера не смотрел-то особо, тем более в оригинале. Я, наверное, его из Фарго помню. Это этот чел, озвучивает. Британец, где он еще играл. Угу. Наверное, он актер озвучки тоже регулярный.
3: You know, Zach,
1: not here, the States.
3: The States. I like that. Across the pond, the States, the trolley, cheerio, put another shrimp on the barbie. I like all that English stuff. Where about in the States?
1: Los Angeles.
3: Ah, LA, yes sir, oh yeah, Tinseltown. Well, Cincinnati's a great city too. Don't knock it!
1: I wasn't, I'm sure it is.
3: Yeah, damn straight. First time?
1: Once before.
3: Oh, it's changed since then. You ought to check it out, you know, while you're here.
1: Yeah, well, thanks.
3: There you are.
1: Fuck you, asshole!
4: Yeah. Не прям, типа, я не прям с каким-то отвращением отношусь к возможности посмотреть Гарри Поттер. Наверное, можно все посмотреть. «Властелин колец» в детстве смотрел. Нет, «Властелин колец» я как раз хотел бы посмотреть полностью, но это ж 10 часов плюс 10 часов «Behind the scenes». Если смотреть «Властелин колец», я хотел бы там вроде очень интересное именно о том, как снимали, есть. То есть 20 часов нужно, чтобы посмотреть «Властелин колец». Как ты снимали машину отдельно? Почему? Почему? Машины в кукле. Кукла в машине. Все, просто сценку полностью делали и немножко двигали, снимали дальше. Ну, наверное, тут, типа, машина не целая, вот пол машины для одного ракурса, пол машины для другого ракурса. Или как в смысле?
3: Yeah, check it out. The zoo is great. World class, they say. Many, many important, you know, whatchamacallit, you know, endangered species. Breeding programs, you know, it's famous for it. Pandas, other things. owls.
1: Uh-huh. That sounds fascinating.
3: Damn straight. Hey, you should check it out. Oh, and you gotta try the Cincinnati chili. It's chili like you never had. Trust me. L.A. chili, England chili, forget about it. They make it here with cinnamon and chocolate, and they serve it over pasta. Imagine that if you can.
1: I'll try to, yeah. Thanks. Is there a toy store near the hotel?
3: A toy store? You mean a toy store?
1: Yeah, toy store.
3: Yeah, there's a toy store. About 2 blocks up. It's open all night. Real class place.
5: I have a pickup call at 16th and Lincoln. Anybody in the area?
3: Anyway, there's a lot to see in the city. Revitalized downtown.
1: I'm only here for a day.
3: What?
1: I'm just here for a day.
3: You know, sorry, I'm not getting that. The accent?
1: I'm just here for a day.
3: Well, the zoo then. You don't need more than a day for the zoo. It's just zoo-sized. And the chili. You only need like an hour for the chili.
6: Michael Stone.
3: Harris, can you get these bags, please?
7: Hello. Welcome to the Fraser-Lee.
1: Hi, I'm checking in. Stone?
3: Welcome, Mr. Stone. Oh, there we go. Michael Stone. Smoking, king-size bed. And you'll be...
4: Погоди, а ты думал это настоящее? Окей. Ты думал это настоящее? Типа фигура композитингом сверху.
3: Be with us for just one night, sir?
1: One night, yes.
3: I'll just need to make an imprint of your credit card for incidentals and we'll be all set.
1: I'd like a quiet room if you have one.
3: Yes, sir. Of course. I have a charming deluxe smoking junior suite on the 10th floor with a king-size bed, far above the street noise.
1: That sounds good.
3: Great. So it's all set then. Dennis here will show you to your room.
1: Oh, thank you.
3: Right this way, sir. My name is Dennis.
1: Hi. Yeah.
3: After you, sir. So how was your trip in?
1: It was fine, thanks.
3: Good. Bumpy at all?
1: No.
3: Sorry?
1: No.
3: Oh, well, you're safe now. I think the room will be to your liking, sir. Just up here to the left, sir. Ну, there you go,
4: А еще одну особенность этого кино. Вы заметили же, да?
3: Nice weather we're having.
1: Yeah.
3: What?
1: Yes.
3: Yes. The weather is very good. Very, very, very, very good.
4: Я думаю, что снять... тут даже не бюджет. Насколько я понимаю, это плохо бы выглядело. То бишь, обычно делают миниатюры всего. Причем, если надо, какие-то элементы могут, типа, графеном доделывать. Но вот такое, что, типа, фигурки... то, что анимируется, типа, миниатюры, а это плохо бы выглядело.
3: 68 degrees Fahrenheit.
4: Как они сделают такую маленькую камеру, что... После фильма можем посмотреть о съемках. Почему такую маленькую камеру? Обычную... Ну, это, наверное, нужна специальная линза. Линза и... Не знаю, выдвигается объектив, чтобы... Ну, кстати... Кстати, не знаю именно, как именно задвигают в коридор.
3: And here we are. After you, sir.
7: the bathroom. Air conditioning and heat controls here. TV remote control, mini bar. All self-explanatory, I think. Ice machine down the hall. And would you like me to get you some ice before I leave?
1: No, I'm okay, thanks. Here you go.
7: Oh, thank you very much, sir. If you need anything at all, please just give us a ring. My name's Dennis.
1: Thanks.
7: Good night.
1: Good night.
4: Вы не заметили особенность этого фильма? Это довольно важная особенность, да? Ну ладно, не буду показывать. Ну, особенность, если сказать, больше подходит слово «странность» того, что мы видим. Чисто английская хуйня. Он в Америке вообще-то. Он в Америке. Англичанин, он в Америке, в Синциннате. И, как он сказал таксисту, он уже давно тут живет. Touch the door to the room. It feels hot. Do not open it. Fill the tub with water, soak a towel.

0: Мне показалось, что консьержи и коридоры говорят одним голосом. Видишь, сколько тут актеров озвучки? Три. Ну, я думаю, вы скорее быстрее заметите, что лица у всех одинаковые, кроме главного героя.
1: Room service. How may I help you, Mr. Stone?
0: Неудобно же сидит. Нет. Ну, нет.
2: I'd like to order some room service.
1: Yes.
2: I'll have the bib lettuce salad and the salmon.
1: Yes, sir. Would you like anything to drink tonight?
2: No, I'll find something in the minibar.
1: Very good. Dessert? We have a...
2: No, thanks.
1: Very good, sir. So that's a bib lettuce, gorgonzola, prosciutto and walnut salad.
2: Yes.
1: With honey raspberry vinaigrette dressing.
2: Yes.
1: And the...
0: Так, непонятно все-таки, кто из нас странный. Я существо, не видящий смысла сатиде. Или в любой ситуации существо.
1: Wild-caught Copper River Alaska salmon almondine.
2: Yes.
1: With baby asparagus.
2: Yes.
1: And the black truffle broth.
2: Yes.
0: Хватит ссать, внимательнее смотрите кино, а то вы бы очевидно еще не замечали.
1: Very good. And that's for room 1007.
2: Yes.
1: Very good. It's 9:13 now. It should be there within 35 minutes, which will make it 9:48.
2: Thank you.
1: Thank you.
0: Не знаю, стоит ли это говорить, но не ожидайте от этого... Ну, как кто-то тут знает, кто такой Чарли Кауфман, кто-то, наверное, нет. Повествование такое с сюрреалистичными элементами, но не ждайте, что это какая-то фантастика, это именно повествование, чтобы, как бы, те элементы нужны, чтобы раскрыть человека, раскрыть человеческие стороны, так скажем, Скрыть персонажа, скажем, персонажа. Ну, я это вот давно смотрел, очень давно, почти не помню. Но одну из основных тем я этого фильма я помню. Да, это по сравнению с некоторыми другими фильмами Кауфмана, тут довольно легко прочитать, о чем этот фильм.
1: Hello?
2: Hey.
1: Oh, hi. You just get in?
2: I'm at the hotel. How are you?
1: Premenstrual. How was the flight?
2: It was okay. A little bumpy.
1: Oh, I hate that. Just a minute, Henry. No, I'm on the phone. Just a minute. What? No, it's Daddy.
2: Donna.
1: Daddy.
2: Donna.
1: Daddy.
2: Donna.
1: He wants to say hi.
2: Okay, Donna, I don't want to...
1: Hold on. He's coming downstairs. He's in his pirate suit. Come on, Henry. Daddy's waiting. It's long distance. Jesus. Here he is.
2: Okay. Hi, slugger.
0: Да хорошо, ладно, все-таки закончим тему с Инзен. Сам подумай, нахуя ты сыстое. Потому что, чтобы спустить штаны и сесть, нужно больше действий, чем приспустить штаны и начать ссать. Потому что это менее, это более эффективнее. Нужно сесть, нужно встать.
1: Hi, Daddy. I'm a pirate.
2: Oh, yeah, that's great. I'm glad to hear your voice.
1: Did you buy me something?
2: Not yet, but I will. I just got here.
1: Okay. I love you. Take care. Bye.

0: Okay, where are you gonna go? I'm just going. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: А я прохожу мимо анонов, которые все еще обсуждают. Я прохожу мимо анонов, которые все еще обсуждают плюсы Санья Сидя.
0: Fuck off, bitch. You fuck off. Your mother was right when she said, bitch. Fuck you!

Ах, ладно, поведусь. Не то чтобы вы меня... Вам действительно это очень... Не то чтобы пытались здесь меня, так скажем, забайтить. Вам действительно эта тема очень интересная. Ну вот я поведусь. Полезно ли ссать мужичине сидя? Особенно если тебе за 40-50 или какие-то проблемы с мочеиску спусканием. И так мы узнали, что у аудитории Anon.fm аудитория Anon.fm за 40-50 и проблемы с мочеиспусканием. Ну, короче, вы меня не убедили и так далее, но кое-что для себя новое я узнал. Я бы не подумал, что в сидячем состоянии лучше опорожняется. Я думал, что как бы без разницы. Окей. Угу. Я не вижу смысла, да. Я даже когда кокую, не вижу смысла там доставать телефон или что-то. У меня это происходит быстро. А вы даже рассиживаетесь и начинаете читать книжку. Мне это вообще непонятно, но оно. Каждому свое. Все, закрыли тему, суки.

0: А ты сколько сегодня прошел километров? Я регулярно гулять начал в этом году, если что. Ну, не знаю, сколько прохожу. А сколько достаточно? Ну, ладно, это по карте надо замерять. Я не могу прикинуть, сколько я прохожу. Но прохожу я все-таки не так долго, потому не так много, потому что я не только хожу, но еще и сижу на лавочке, читаю.
1: Thank you. It is my privilege today to talk to you about customer service, what it is and why.
0: Какихара тут. Я просто, у меня есть еще одна речь, ну так, мысли насчет Кауфмана, насчет, как бы related кино, скорее вообще про Кауфмана и про киноиндустрию, но... не все как бы... Не всем понятно будет. Ну, как бы будет понятно, но ничего интересного в ответ не скажу. Развить тему, развить мои наблюдения не получится у вас. А у Кихара может.
2: I mean, what the fuck did I do, Michael? It's a goddamn mystery. It's like the goddamn mystery of the ages. One minute we were going to spend the rest of our lives together.
0: Ну, я, наверное, потом все-таки выскажу, но потом. Сейчас пока не буду прерывать кино. Я прервал, чтобы сказать это. Я не уверен в этих наблюдениях, но...
2: It's a goddamn mystery. It's like the goddamn mystery of the ages.
3: Oh, shit.
2: One minute we were going to spend the rest of our lives together, and the next...
3: I'm a Rosie, okay. Hi, Bella. It's Michael.
0: Да, ты видишь, какой-то даже мужик теток озвучивает. Да. Да. Только заметил, а когда он с женой по телефону разговаривал, ты не заметил? Поделись с нами наблюдениями. Ну, они такие, они... Наверное, будет более интересно тем, кто более кином, за кином следит, кином интересуется. Ну, короче, ладно, раз поставлю на паузу. Кихары нет. Я все-таки надеялся, что Кихары. Он просто более интересуется кином. Нет, чем многие. А это... Нет, это не он. Не мог бы поставить. Нет, не мог бы. Почему? Наблюдение такое. Вот Чарли Кауфман, такой авторский режиссер, который снимает, ну, такое, не для массового, и у чего зачастую, наверное, не отбивается по деньгам. У него всякие награды, но, наверное, не отбивается. Хотя первые его фильмы, когда он сценарий писал, они вроде были хитами. И на это поэтому мы пришли к тому, что вот на это дали Paramount, ну, много денег, и на это много потеряли. Потому что первые вроде фильмы, когда он сценаристом был, а не режиссер, а когда только сценаристом и режиссером, он, наверное, отбились. Но суть не в этом. А первые фильмы, это, которые, кстати, до сих пор не посмотрел. «Вечное сияние чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем». Вот. Этот фильм как раз чаще Кауфмана, возможно, вам известно, остальные нет. Вот. Но наблюдение не в этом. И вот, наверное, ему сейчас не дают денег. В 20-м он, ему Netflix дал денег, он «I think of editing things» снял, отличная вещь. Когда у Netflix было очень много денег, он мог раскидывать их и давать на проекты, которые не отобьются для Artsy Directors. Почему он не снимает с A24, которая вроде как специализируется на Artsy Directors? И, по-моему, почему вообще А24 только с такими либо молодыми режиссерами, которые, у которых нету как бы послужного списка прошлого большого как бы заслуженного, либо с теми, которые, ну, есть типа Роберт Эггерс, который много наснимал, но он как бы он всегда с А24 снимал. Или те, которые молодые, ну, либо уже старые, но были, ну, молодыми, они начинали тоже с A24. Вот. Что? Почему? Вот наблюдение в этом. Почему заслуженные артси-режиссеры, авторские режиссеры, которые у них уже есть послужной список, они, ну, или не они работают, скорее, А24 не предлагает им... не предлагает или не дает денег на кино. Вот. Я не уверен в этом наблюдении, но я знал, что... Блять, ты меня слушаешь, а? Как оно связано? Ты вообще слышал, что я говорил? А как раз в том, что оно не связано с этим кином. У меня закрывается подозрение, что... Некоторые наши зрители проводят каждую... не могут не проводить викенд без субстанций, как бы, увеселяющих, помогающих провести викенд. Это не точно. Это также такая очень сомнительная теория, как и то, что я до этого рассказал. Где-то был, когда мы Малкевича смотрели, не знаю. Вот.

0: Soak a towel and place it in the space. What is the meaning of this, may I ask?
1: Oh, Mother, Godfrey loves me. He put me in the shower.
0: Whatever are you talking about?
1: Godfrey loves me. Godfrey loves me.
0: I demand an explanation.
1: Godfrey loves me.
0: I think perhaps, madam, that I had better resign.
1: Yes, I think you'd better.
0: That's a very good idea. What do you think your father would say to all this?
1: I don't care what anybody says. Godfrey loves me.
0: Now, see here, young lady. You take a bath and put on some dry clothes and come downstairs immediately. Do you
1: Godfrey
0: hear?
1: Godfrey loves me.
0: Oh,
1: Godfrey
0: my, I've never heard of anything like this in my life.
2: Это, наверное, какое-то реальное кино. Ну, в смысле, переделанное. Переделанная под кукольную анимацию, но сцена, наверное, из какого-то реального кино.
3: There you are. Hey. That's great. So great.
2: Почему какую-то шлюху? Вот смотри, смотрите на него. Почему какую-то шлюху?
3: Майкл? Белла! You look great. Thank you. You too. Have a seat, please.
2: А чем ему следовало заниматься?
3: It's really love.
2: Нет, это не потому, что кино это за.
3: Thanks. Let me get the waitress's attention. Excuse me. It's busier here than I would have thought. Hi. Do you know what you want? What are you having, Michael?
4: A Belvedere martini with a twist.
3: Same old Michael. I'll have one of those.
4: Make it two.
3: Back in a minute.
4: So, you look good. Tell me what's going on.
3: Not too much. I'm embarrassed to say. I'm working for the state. I'm doing graphics for the health department.
4: Graphics?
3: Yeah, design pamphlets. You know, teen pregnancies, STDs, diabetes.
4: I see, well, that sounds interesting.
3: It's okay. My boss is a dick.
2: Это же в тот же вечер, да? Это важно.
4: I guess that fits right in with the teen pregnancy and the STDs.
3: Do I look bad? I look bad, don't I?
4: No, you look good.
3: Why did you go, Michael?
4: I don't know. I can't explain.
3: Here we are. Two Belvedere martinis straight up with twists. Thank you.
4: Thank you.
3: You're welcome. Enjoy.
4: All times.
3: All times. That's nice.
4: Yeah.
3: I've missed you.
4: Me too.
2: Таблетки прими.
3: Try to.
2: Ладно, я разрешаю так троллить, но при этом нужно ответить. Продемонстрировать, что ты-то слушал, Да, я не запомнил, чтобы они не договорились встретиться, но что в тот же вечер или нет, или... И я не понял, почему это важно. Мне интересно, ему было бы так интересно про графики, если бы он не пришел уже выпивши. Вот. Ему бы не казались бы она и графики, которые она составляет в отделе здравоохранения, чем-то интересным, если бы он был трезвым.
4: What?
3: Try to explain.
2: И почему именно переспать? Скорее, как бы желание, human connection, желание контакта с человеком, тем более человека, которого он когда-то знал.
4: I think I might have psychological problems.
3: Oh, good. That clears things up. Thanks.
4: Oh, it's hot.
2: Лицо женщины. Ну, у всех, кроме главного героя, это лицо вообще-то одинаковое. Я начинаю думать, что у вас тоже какие-то проблемы с восприятием лиц и прочего. Ну это ж видно. Хорошо. Ладно, колоса можно не сразу заметить. Нет, не сказал бы, что похож. Тем более такая, какая она была в Severance.
4: To explain, I've been running for a long time now.
3: Running? We were special together. That's what I thought.
2: Да, человека, которого я как... Ну как? У меня очень маленький пул людей, которых я сдал. С тем, кого я знал в школе, наверное, как-то некомфортно. С теми единицами, которых я знал после, я бы, ну, с такой... Со скрипом, потому что я домосед, но я бы пошел на контакт. Пригласи, сам бы не позвал, если бы меня позвали, то бы пошел.
4: I agree. But things kind of shifted.
3: Just like completely suddenly. I was so pissed at you, I was so fucking hurt.
2: Это не Рафи... Да!
3: I didn't get out of bed for a year. Do you realize that?
4: Jesus. I'm sorry.
3: God. You drank that fast?
4: I get a lot of practice. Listen, do you feel that you changed? I mean, do you feel that you changed?
3: What are you talking about?
4: I don't know. Like in any way, did you change? Like while we were together, like did I change you? Did you change? Did anything change? Did a change occur?
3: Michael, you're freaking me out. I can't take being more freaked out right now.
4: I'm sorry, I'm a mess. I'm just... Do you want to maybe go up to my room for another drink?
2: Когда ты, ну, я имею в виду, это довольно сложно. Для норм, для не, выбери мне слово нормис, а слово social adjusted persons, это не так сложно, и они именно всегда ищут с кем бы поконтактировать. Вот у меня сестра, хотя у нас как бы с ней очень холодные отношения, а она вот постоянно хочет, чтобы я, вот. Я один раз с ней в кино сходил, я посмотрел, там кино было, которое я хотел посмотреть. Я решил, да, хорошо, давай, вот она меня давно зовет, типа, сходить к ним на обед, или вот в театр они пойдут с ними сходить. А вот кино в кинотеатре, давай-ка я ей скажу, больше я с ней в кино-то уж точно не пойду. И вообще, хорошо, что не ходил, и не пойду. Вот. Что было, она не досмотрела. Вот. Она сказала, она весь фильм залипала, смотрела в телефон, а потом где-то на середине сказала что-то вроде «Как бездарно, я не могу это смотреть, ты, если хочешь, сиди, смотри». Вот. Вот. Да. Это был... Как его? Тут, видишь, поэтому сложно. Ну, ей это не сложно звать, даже как бы... Вот. А фильм был хороший. Вот. Фильм был этот... Как он назывался? Ну, а за общим? Корейский от этого режиссера «Паразитов». Нет, это другой... Ну, короче, ну, за общем. Я все думал с вами посмотреть, а вот... Ладно, дай-ка с сестрой.
4: We could talk more privately.
3: What? We're not going to fuck, Michael.
4: I wasn't... I'm just really...
2: Вот похоже. Сейчас. Для меня сложно. Фон Джун Хо не помню, наверное. Сейчас, ладно, но... other options. No, the choice. Да. Хороший фильм довольно. Не прям что-то выдающийся, но хороший фильм. Задорный. Че он снял? Не, он же... А, Oldboy снял, да. Пак Чан Вук. Да, я пошел, поднялся, не досмотрев, да, что посмотрел потом, когда девачеры смотрели нормально. И меня очень... Меня очень, как бы, это... Сложно объяснить. Это... связанное с этим очень не нравящееся мне во мне свойство нерациональное, а именно почему мне как бы трудно контактировать социально, хотя к людям теоретически я хорошо отношусь, я людей заочно, можно сказать, люблю, не, у меня нет никакого там ощущения себя выше, типа вокруг быдла и так далее. Но что вот мне любой как бы социальный контакт, как бы с которой хоть минимально такие странный, либо вот такой, он оставляет нерациональный след. Типа, я очень долго об этом думаю, а вот эту ситуацию, она как бы возникает в мозгу не involuntary. Вот почему? И даже, и типа, я менее склонен, не знаю, как бы этого режиссера посмотреть, там, не знаю, посмотреть другой фильм этого режиссера просто из-за ассоциации с какой-то как бы неприятной социальной ситуации, но как бы мне в ней ничего объективно такого, о чем можно было, о чем нужно было бы думать и мучиться, нету. Но я вот не могу избавиться от этого восприятия. Причем оно абсолютно, я вижу, что оно абсолютно нерационально. Тут даже не то, что остро воспринимаешь, то, что это большой осадок, остается длительный след, от которого я не могу избавиться, который я не могу... Когда посмотрел фильм, наконец, я посмотрел типа, через пару месяцев, это немного такое дало небольшой катарсис, и почему-то мне как бы менее эта ситуация стала всплывать в мозгу. Но тоже все равно осадок остается. И даже, ладно, это можно сказать довольно такая крупная неприятная социальная ситуация, но даже куда меньше они оставляют осадок, что как бы нерационально абсолютно, и непонятно, как от этого избавляться. Я бы хотел быть вот как Нейтан Филдер, вот позориться свободно и как бы относиться к этому, ну, с каким-то анализом, но без вот такого, свободно идти на какие-то конфузные социальные ситуации. Вот.
5: Bloody lonely, and we had something, and I thought maybe we could figure out...
6: You've got to be kidding.
5: How absurd did it...
6: Michael, you're freaking me out. I can't take being more freaked out right now.
5: I'm sorry, I'm a mess, I'm just... Do you want to maybe go up to my room for another drink? We could talk more privately.
6: What? We're not going to fuck, Michael.
5: I'm just really bloody lonely, and we had something, and I thought maybe we could figure out...
6: You've got to be kidding.
5: Oh, this isn't going well. I'll just get the check then. Miss!
6: Jesus!
5: Wow, what mess?
6: I can't... Well, I can't believe you. Fuck you, Michael. Fuck off.
5: Bella, I'm just trying to understand.
2: Is that Michael Stone? It's Michael Stone. Uh-huh. Чтобы у меня было куда... Возможно, это решается большим ситуацией, тогда это ослабнет. Но звучит так, как будто этот осадок, типа... То есть я вообще был, буду полным таким, такими, постоянно у меня в мозгу будут перебираться неприятные ситуации, конфузные ситуации из прошлого, и я не могу ни на чем другом сосредоточиться, особенно там, и не смогу там на чем-нибудь, что мне нравится, потому что, допустим, я посоветовал это человеку, там, то, что мне нравится, а ему не понравилось, и вот ситуация, и тогда я даже то, что мне нравится, буду как бы сторониться того, хотя с пониманием, что это абсолютно нерационально. Откуда ты знаешь, что люди, которые в кино играют, так же себя ведут? Нейтан Филдер, это не кино, это не постанова.
3: And the next minute, you're out the door with barely a goodbye. Have a good fucking life, Michael. Love, Bella.
7: I'm just trying to understand.
2: Извините. Я хочу... Типа... Callback к началу фильма, в начале фильма... Было его типа, письмо жены, когда он от нее ушел, видимо, ушел. А теперь он вспоминает про письмо вот этой вот девушки, с которой когда-то встречался и тоже ушел.
3: It's a minute you're out the door with barely a goodbye. Have a good fucking life, Michael. Love, Bella.

А какое более, есть какой-нибудь более дорогой стоп-моушн? Ну, дорогой, ну, да, это явно очень дорогой, ну, как бы более крутой. Уоллес и Громит — это как бы стоп-моушн, но пластилиновый. А вот такого типа стоп-моушн. Ну как, в Уоллесе и Громите, наверное, как бы окружение создано из разных материалов, а сами персонажи пластилиновые.

Jesus. Someone else. What are my fucking pants?

0: В фильме Кауфмана не отрезала голову железным листом. Ты железным листом. С кем же ты путаешь? Причем мне интересно, почему ты путаешь? Хотя я, конечно, не смотрел. Я не смотрел его, вот те два фильма, которые я упоминал. Пока он катился на машине. Великолепный мистер Фокс, остроса. А, это к теме того, какие более крутые анимационные. Нет, это как раз именно такого же типа, да. Ну, я давно смотрел, поэтому сложно сравнить. Тут как будто. Возможно, остров собак круче, но тут как будто именно в мелочах круче. Как бы в неважных мелочах мимики и прочего.
1: Shit!
2: Yes?
1: I'm sorry to bother you, I was just looking for my friend's room.
2: Not here.
0: С тем же, как в таком же фильме человеку отрезала голову железным листом, и почему Анончик подумал, что это может быть Кауфман? Почему же?
1: I'm sorry.
2: It's okay.
0: Пессикака скоро. Признаться, мне тоже нужна пессикака. Ну давайте 5-10 минут.
2: Hi. Oh. Hello, can I help you? I thought you were someone else.
1: No. Sorry, I thought you were someone else.
2: That's okay.
0: Секунду, я правильно понял. Вы поняли, да? Вот теперь даже я не обратил внимания, хотя это очевидно. Он услышал чей-то еще голос, кроме голоса, который у всех одинаковый. Женский причем. Поэтому побежал искать.
1: Jesus. Someone else.
0: Дайте полностью отсюда. А какой Кауфман был? Какой же другой Кауфман?
1: What are my fucking pants?
0: Кауфман. Комик какой-то Кауфман был. У кого еще фильм? Это Чарли Кауфман. А вот какой еще известный Кауфман есть? Ну точно не режиссер. Как будто какой-то комик, либо фокусник был Кауфман. Был или есть.

0: Shit!
1: Yes?
0: I'm sorry to bother you. I was just looking for my friend's room.
1: Not here.
0: I'm sorry.
1: It's okay.
2: Ллойд Кауфман. Ллойд Кауфман. Ну тогда как бы ты мог перепутать, но как бы различие между фильмами этого Кауфмана и вот тем фильмом, который смотришь, смотрим, да, должно дать понять, что наверное, это какой-то другой Кауфман. Токсичный мститель снял, ясно, это Трома, ясно. Что там про Чарльза Кауфмана? Родственник, что ли? Внезапно. Нет, стоп. Это он? А чё без фоточки? Нет, это другой. Есть еще сценарист Чарльз Кауфман. А Чарли и Чарльз — это разное. Вот наш.
3: Hi. Oh, hello, can I help you? I thought you were someone else.
0: No, sorry, I thought you were someone else.
3: That's okay.
4: Yes?
0: Yes? I'm sorry to bother you. I'm looking for...
4: Who is it?
0: My name's Michael Stone.
4: Oh, hold on.
3: Hi. Oh, my God. It's you.
0: Hi, I'm sorry to bother you.
3: No, not at all. Do you want to come in? Or?
0: I was just looking for someone. I think I've got the wrong...
5: Who's there, Em?
3: It's Mr. Stone. Michael Stone.
5: Really? Oh, my God. Hello? Oh, do I look awful? I was just taking my makeup off. Oh, my God. Ugh, don't look at me.
0: Hello? No, you look lovely.
5: I can't believe you're in our room. We came here from Akron just to hear you speak.
2: Ах да, Каролина и вообще этой студии, да. Ну тоже не уверен, у них как бы в подруге. Ну да, наверное, круче они. Это успешная студия, Лайка. И они у них все такие, с такой стоп-моушен. Труп невесты не помню чей.
5: Фейк! О май гад! Please don't look at me.
0: Well, I'm certainly very flattered.
3: You can look at me.
5: Emily, is there something we can do for you?
2: Чем он известен?
5: I mean, I don't mean that.
2: Ну, видимо, типа актер, раз настолько.
5: In a weird way, although, no. I'm kidding. I'm just, oh my God.
0: Oh, I was trying to find my friend. I thought this was his room, and...
5: Oh, nope. Unless he's hiding under the bed.
2: Так, как это относишься к перспективе зашиться? Мы обсуждаем другой вопрос. Я поставил вопрос, у какой анимации, стоп-моушен анимации такого типа, какая есть стоп-моушен анимация такого типа, которая круче, которая типа дороже и круче. Вот мы с ним этот вопрос обсуждаем. Вот. У Чарли Кауфмана больше нет анимированных. Стоп-моушен вообще.
3: We think you're super brilliant. We both read your books.
5: Oh. Yay for your book!
0: Thank you. Are you ladies in customer services?
3: Well, yes. Mm-hmm. As a matter of fact, we're both team leaders in the phone room.
5: We read your book, and productivity went up.
2: Wait. One publisher self-help books?
5: Oh, nope. Unless he's...
0: I was trying to find my friend. I thought this was his room. And...
2: А каких вы знаете известных авторов, которые пишут, не паблишеров, а врайтерсов, которые пишут, ну как это по-русски называется?
5: Oh, nope. Nope. Unless he's hiding under the bed.
2: Как по-русски это как это категория книг как-нибудь называется?
3: We think you're super brilliant. We both read your books.
5: Oh.
2: Или это там не self-help, а скорее по менеджменту у него? How may I help you help them? Ну, скорее по менеджменту, да? Five ways to improve customer service.
0: Thank you. Are you ladies in customer services?
3: Well, yeah.
2: Так там анимация совершенно другого типа. Да, там другого. Я в Каролине такого. В Каролине, в Мистере Фоксе, в Isle of Dog Веса Андерсона и в Каролине Лайки.
3: Yes, as a matter of fact, we're both team leaders in a phone room.
5: We read your book and productivity went up 90% in our department. You're so smart. I'm not sure I should even say words in front of you because you'll see how dumb I am. Shut up, Lisa.
0: No, don't. Don't shut up, Lisa. You have a miraculous voice.
5: Oh, God, no. Yuck. Me? Yuck. No way. No way.
3: Lisa, you're being nuts.
0: Say, would you ladies like to get a drink at the bar, maybe? We could chat, talk about phone system innovations.
5: Oh,
3: Yeah. I think we could manage that. Right, Lisa?
5: Do you need to find your friend, though?
2: Из таких авторов... Ну... Это, у нас герой все-таки не self-help, а типа по менеджменту на работе. А self-help books есть в каждом книжном магазине, вот, ну типа, вот. Они еще, они, наверное, рядом с эзотерикой, вот, там. Один стеллаж, где книги, как перестать мучиться и начать жить, а рядом, позитивные аффирмации для связи с космосом, чтобы доладить себе жизнь.
0: No.
2: Но все-таки к герою это не относится, он типа какие-то по менеджменту пишет книги.
0: Two beautiful ladies trumps, my friend.
3: Oh my goodness. Thank you so much. I'm blushing.
5: Yes. Thank you so much. I'm blushing too. I can't believe we bumped into you. You know, we sprung for this hotel because this is like a mini vacation for us. We can't even afford it. But look what happened. It's...
2: Хорошо. Писикака короткая, 5 минут. Мне тоже надо пописить срочно. Поэтому 5 минут не больше, 5 минут не больше. 5 минут не больше, ребятки. 5 минут. Вот, даже чуть... Вот, сука. Сайны... А нет, все сбывается.

0: Да, точно такое же. Что такое ранд? Насчет кукольного порно. Наверное, что-то существует, но вряд ли много, потому что, как бы, стоп-моушен анимация это очень заморочено, это очень, как бы, сложно и требует артистик драйв, а в порне там другой драйв и другие приоритеты. Так, стоп, я хотел. Ага. Что за кинофильм «Влазень»? Инфы почти нет, если загуглить кинофильм «Влазень». Знаете?
1: На киностудии в Санкт-Петербурге близится к финалу работа над полнометражным художественным фильмом «Сказкой». Автор сценария и режиссер фантастического триллера – известный художник Николай Копейкин.
2: Мы готовим художественный фильм, называется «Влазень», это фантастика. Студия «Пятачок», созданная буквально в прошлом году на базе галереи «Свиное рыло». Сегодня мы снимаем маленький кусочек, эпизод для клипа, который будет идти в рамках этого художественного фильма. Это клип на новую песню группы «Громыко». Более того, главного героя играет Максим Валерьевич.
0: Кто вас заправил продиджами перед... там вспомнили про продиджи, что ясно. Что типа похоже на клип игр.
2: Кошелев, фронтмен группы «Громыко».
1: По сценарию в финале кинокартины должен был прозвучать один из проверенных хитов «Громыки». Но Максим Кошелев предложил Николаю Копейкину эксперимент. Новую песню под названием «Эй, я фьядла и кюдль».
3: Идея сначала не совсем была принята режиссером, но потом как-то вот он убедил себя, что надо использовать эту песню.
1: Съемки фильма по большей части проходили в естественных декорациях на границе Карелии и Ленинградской области. За камерой Андрей Гладких, известный петербургский оператор и режиссер.
4: Задача была, конечно, очень сложная по постановке, по локейшенам, по аппаратуре. Огромное количество людей в кадре одновременно, там до 20 человек. Много съемок было ночью.
1: Как и в предыдущем фильме Николая Копейкина из студии «Номфильм», триллере «Сказки Пасека», в новой картине главные роли у непрофессиональных актеров.
0: Пасека. Пасек. То есть еще Пасек, ясно. Просто, ну, кто знает, тот знает, да?
1: Актер.
0: Конкретно Кокодеев, с Копейкиным раньше долгое время дружили, сотрудничали. Копейкин был членом группы «Ном». А потом они почему-то разосрались. Не знаю причину, когда-нибудь узнаю. Ну вот. Вот очень, блядь, жаль. Очень жаль. Вот круче, если бы они вместе снимали.
1: Музыкантов, художников и людей

0: тесно связанных с искусством.
1: Я думаю, это будет интересная сказка, в которой будут и погони, и заговоры, и приговоры, будет стрельба, будет детектив, то есть там все это вместе.
2: Во времена пасеки он разве уже был в Нойме?
1: Смешалось в одном жанре сказочно.
0: Завершить работу над фантастическим фильмом «Влазень» создатели планируют...
2: может быть, кстати, да, да.
0: До конца года премьера клипа на песню
2: «Геоглифы на Стаске», да, я вспомнил.
0: И группа «Громыка» ожидается в самое ближайшее время. Увидеть же выступление артистов вживую можно в эту субботу в Петрозаводске. Никита Власов, служба новостей.
2: Кстати, я не интересовался, «Громыка» ездит. Он, конечно, они ездят, типа, по каким городам. Вот у меня цель в жизни выбраться и наконец-то попасть на концерт либо Нома, либо забыл своего любимого музыканта фамилию. Ситникова. Но может согласиться и на «Громыку», но вряд ли «Громыка» как бы шире у них диапазон гастролей.
0: Санкт-Петербург.
2: Так, куда, блядь, геоглифы? Вы покакали, пописали, да? Угу, ясно. Видимо, вот этот паучок у Продиджи. Что? Как бы, да, это тот же паучок, что у Продиджи, но... У этого паучка есть источник другой. Кстати, интересная тема. Я давно, наверное, не знаю, с детства о них не слышал. Я о них когда-то что-то слышал, но очень давно. Интересно изучить вопрос, типа, когда это было нанесено. И где? Перу. Перу у нас где? Южная Америка. Южная Америка. Approximation. Типа, как? Может быть какой-то. Может быть прикидка по... Я, кстати, думал о вопросе истории перед открытием истории Америки. Вообще, сколько... Интересно, сколько мы вообще знаем про историю Америки до прибытия белых людей? По идее, очень мало, потому что как бы, мало там было цивилизаций и людей, которые вообще доразвились до того, чтобы как-то какие-то историю записывать. Вот, ладно. Пописали, покакали.
3: So worth it.
2: Ты, кажется, плагин забыл, держи.

0: Почему? Ну да, я спонсор блок на этот браузер не поставил. Может поставить, да. Мы редко что-то. Хотя нет, уже не редко, но просто только на стримах я смотрю. А это Лиса браузер у меня, я не помню. Спонсор блок. Хорошо, хорошо, хорошо. Pin extension. Потом настрою.
1: I can't believe we bumped into you. You know, we sprung for this hotel because this is like a mini vacation for us. We can't even afford it. But look what happened. It's so worth it. Oh, I love this song. How long to be near?
0: Пройти кошелек потом, спасибо, проверяй обязательно, спасибо, целую, большое спасибо. Спасибо тому, кому целовал. Тебя целую, а остальные не хотели бы что-то задонатить? Ссылки, куда задонатить, на главной. Надо, надо.
1: Shut up, Lisa.
2: I haven't got a massage tonight in the room.
3: It's good to splurge every now and again.
1: Emily and I work for Tessman in Akron. We're only customer service reps, so you can imagine our salaries.
3: Tessman?
1: Tessman Foods? We make packaged bakery items shipped all over the Midwest. Niblo's, choco bricks, apple flats, strawberry trifles, knickknacks, scroochies.
3: Oh, yes, yes. Splendid. I'm familiar.
2: Brownie balls, don't forget.
1: Brownie balls, yeah. They're new.
2: Hello again. What can I get you?
3: Oh, hi. Do you ladies know what you want?
2: I'll have an apple mojito, please. Can you make those with apple schnapps? Yum, yum, yum. I think probably.
1: That sounds really, really good. I'll have the same.
2: And for you, sir?
3: Belvedere martini, dry, straight up, twist.
2: Be back in a minute.
3: So, what do you ladies do for fun?
2: Besides drinking?
1: Emily, stop!
0: Кстати, а как вы относитесь к тому, что он знакомится с девушками, пользуясь своей известностью?
1: God.
3: Well, I like to drink.
1: I do too, but we do lots of other things. We hike and bike ride.
2: Yeah.
1: I love to read, go to the movies. I'm pretty good at Scrabble.
2: Strip poker.
1: Emily!
3: Have you two been friends long?
1: Since junior high. Oh, I play the Jew's harp a little. I don't like to say Jew's harp because it's offensive to Jews. Anyway, I bought one of those self-teaching? Is that right? Or is it self-learning?
3: The Jew's harp is an underrated instrument.
1: I know! People think of it as...
0: Ну, кстати, как-то плохо субтитры перевели. Типа то варган, то Jew's harp. Хотя везде, как бы в английском, видимо, называется джухар. Ну так бы и называли джухар еврейской лирой.
3: Underrated instrument. It's an underrated instrument.
1: I know. People think of it as just this thing, you know?
2: Here, folks. Two apple mojitos. Thank you.
1: Thanks.
2: You're welcome. And one more Belvedere martini for the gentleman.
3: Thanks. To us.
2: Hurry, hurry. We're gonna miss the elevator. Go, go, go, go.
0: Кажется, кто-то ушел писать и не вернулся. И не вернулся. Заснул на туалете. Такое бывает, особенно в таком положении.
1: Please, stop it! What floor are we anyway? Are you sure? I think... No!
2: Oh.
1: I want to press it. Darn it!
3: Sorry, my hand just jumped.
1: I love pressing the buttons.
3: I'm sorry.
2: You always get to press it, Lisa. Don't be greedy.
1: I know, because I love it. It's so, I don't know, button-y. No, that's not it. Button-ish. Is it stupid to like to press buttons? Shut up, Lisa!
3: Pressing buttons is good, clean, fun.
1: Exactly, that's exactly right.
0: Так надо, наоборот, надо. Что ж, мне кажется, если зачнется, он вот-вот будет возвращаться с Писикаки, а то пошел и застыл.
1: Right, CM.
3: Oh, it was nice getting to meet you, ladies.
2: Oh, it was an honor spending time with you. Thank you for all those mojitos.
3: My pleasure.
1: Yes, thank you kindly. Mojitos. Mojitos. What a funny word.
3: You're welcome.
1: Mojitos.
3: Well, I go this way, so I'll say goodnight.
2: Oh, poo.
1: Yeah, poo on you. Poo, poo, poo.
2: Good night, Michael. Say good night, Lisa.
1: Good night, Michael. Poo.
3: Good night. Oh, Lisa.
1: Yes?
3: I was wondering if maybe you'd want to come to my room for a little nightcap.
1: Oh.
3: I feel odd asking in front of you, Emily, but I didn't know how else.
2: No, that's... it's okay. I understand.
1: You sure you don't mean Emily? Everyone always likes Emily better.
2: Ugh, this is awkward. I'm going to the room, Lisa. I'll see you later, maybe. Have fun.
1: I came here with you. I'm not going to just abandon you.
2: Oh, don't be an idiot, Lisa. He's gorgeous.
1: Yeah? It's okay?
2: Have fun. Night.
3: So, I'm over this way.
1: Okay.
0: Wait, а волосы из какого материала сделаны? Если это какая-то ткань, то, наверное, ее сложно закрепить в нужном положении, чтобы сделать вот шот того, что okay. Это, что волосы... То есть это что-то твердое, что закрепляется в положении. Вот это с ним и случилось, вот с анонщиком, который вот ушел в туалет и не вернулся. Алло, ты вернулся? Мы ждем тебя. Ну, точнее, мы уже смотрим, а не ждем. Ну, как так фильмы можно смотреть, пропуская?
3: Are you okay?
0: А волосы из волос не могли сделать, потому что как ты сделаешь такой шот тогда? Типа, okay. Тогда нужно, чтобы закрепить вот в одном положении, сделать кадр, подвинуть как-то, чтобы оно закрепилось в этом положении, сделать кадр. Кстати, анимировано на 12 фреймов в секунду. Онтус, как называют, как говорят, наверное, вроде бы. Вот, сделать движение, сделать кадр, вот так. То есть вы видите, я жму два раза, вот как тогда меняется кадр, потому что типа 12 фреймов в секунду. Хотя, возможно, типа издали какой-то твердый материал, вот именно для этого шота. А когда вблизи нет. Опять пропустил, как я. Просто взяла и споткнулась на ровном месте. Ну вот ей тоже надо бы зашиться.
3: Jesus. Are you okay?
1: I'm okay. It happens all the time.
0: Не, значит что-то твердое, потому что тут вблизи тоже явно так анимировано. Иначе бы continuity между кадрами была плохая.

Возможно, вам волосы, но чем-то... Ну, залитые клеем. Залитые клеем.

0: My last boyfriend was 8 years ago.
1: Не могу, не. Не могу не ротировать.

0: мертвая вода.
1: My last boyfriend was 8 years ago. And he wasn't even my boyfriend. He was almost 60 and fat, and he worked in human resources, and he had a wife, and his daughter was older than me. And the only reason he pursued me was because he thought he'd have a good shot, which he did.
2: I think you're extraordinary.
1: Why?
2: I don't know, yeah.
3: Пошли в специальные комфортные сцены, так далее. А в ситуации в целом. Ну, блядь, по идее ничего плохого в самой ситуации, если как бы если не знать его историю и. Ладно, не выйду. Как бы, по идее, это как бы нормальный способ познакомиться с человеком, который ты, возможно, сможешь как-то законнектиться и вот провести. Но тут есть подозрение, что он.
2: It's just obvious to me that you are.
1: I never went to college. I never even made it past team leader in my department.
2: Your voice is like magic.
1: Oh, really?
3: То, что он умиляется тому, что человеку, который типа простой и интеллектуально куда типа ниже его, но он как бы умиляется.
1: Oh. Well, you know, I have been doing phone work for a really long time now, so I pride myself on sounding pleasant and professional and having a pleasing phone voice and manner.
2: It works. Do you sing?
1: What? No. No, God.
3: Ты сейчас понимаешь, что он просто хочет переспать с ней? Это плохая формулировка, потому что он не хочет просто переспать с ней. Он действительно, она ему кажется такой милой, такой прекрасной. Как бы тут несколько шире, чем просто переспать. Но как бы это еще не означает, что это красиво и хорошо.
1: Weird. I mean, I sing, everybody sings, I just don't sing well. I sometimes sing along with the radio. I love Cindy.
3: Вы пописали? Вы очень долго писали. Мы как путешествие, ладно. Блядь, не можешь не отвечать. Я не верю ни единому слову. Я верю каждому его слову, что это реально его. Это не какая-то тактика подката, а что он действительно так чувствует. И более того, как бы фильм, то, как фильм подает это, оно как подчеркивает то, что для него ее голос единственный, который отличается вообще от всех остальных.
1: He doesn't care what people think about her. She's just herself. What? No. No, God. You're weird. I mean, I sing, everybody sings, I just don't sing well. I sometimes sing along with the radio. I love Cyndi Lauper. Because she's got such a great voice and she doesn't care what people think about her. She's just herself, and that takes a lot of courage. I admire that. You know what I mean?
2: Yeah, I think so. Would you sing one of her songs for me?
1: No.
2: Come on, it'll make me so happy to hear you sing.
3: Ну почему же? Смотри. Вот это считается, сейчас покажу, я помню. Считается ли комплиментом к личности?
1: You're a really smart guy. You should like Emily. I don't even understand a lot of the words in your book. I sat there with the dictionary. I try to learn, but I'm never gonna be smart. And I'm ugly.
2: I find it enormously charming that you read.
3: То, что она читает книги со словарем, это считается комплиментом к личности.
1: Human resources.
3: Что нарисовал там? Да, Лев, Джефф.
1: Так, где? Now, so I pride myself on...
2: Your voice is like magic.
1: Oh, really? Wow. Well, you know, I have been doing phone work for a really long time now, so I pride myself on sounding pleasant and professional and having a pleasing phone voice. And
3: до пукну. До... Ладно, не будем. Да, то, что он это совершенно искренне, но это не означает, какое бы слово подобрать. Вот предположим, ты теоретический анон, который вот узнав, который вот смотрит некого стримера и услышав, что этот стример предлагает застримить, вот рассуждает, стримить ли его какую-нибудь игру, ты вот говоришь совершенно искренне, что да, стоит, я приду. Но когда приходит время этого стрима, ты не приходишь, потому что у тебя дела, да и вообще... говорил я, да он не должен был рассчитывать. Был ли ты неискренен? Я считаю, что ты был искренен, но... Но это проблемы с... трудно подобрать слова. С самоконтролем, с самоинспекцией, с пониманием, видением больше картины. И с того пониманием, неследованием того своих искренних побуждений, которые ты видишь сейчас, а как-то понимание, каким ты будешь завтра.
2: Relax. Do you sing?
1: What? No. No, God. You're weird. I mean, I sing, everybody sings, I just don't sing well. I sometimes sing along with the radio. I love...
3: Нет, я абсолютно отпустил. Это наоборот, я думал... Я вообще, я даже не уверен, что это... Как бы, это, наверное, было не по адресу, да, даже. Я смущался, стоит ли проводить такой пример, но как бы очень в тему.
1: Cindy Lauper. Because...
3: У тебя начались проблемы, ты... Угу, да, и... Но ты был искренен, я верю. И герой абсолютно искренен тут. Короче, это вот такая сфера, которой следует подумать глубоко.
1: She's got such a great voice, and she doesn't care what people think about her. She's just herself, and that takes a lot of courage. I admire that. You know what I mean?
2: Yeah, I think so. Would you sing one of her songs for me?
1: No!
2: Come on, it'll make me so happy to hear you sing.
1: You're being weird.
2: Please. It'll make me happy.
1: Okay, crazy man. Just a little. Okay, here goes. Don't laugh at me. I come home in the morning light. My mother says...
3: Я не говорю о том, что это беспокоит меня. Я просто сравниваю ситуацию и... как бы сказать... Нет, не беспокоит... А потому что похожа ли эта ситуация?
1: When you gonna live your life right? Oh, mother dear, we're not the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Some boys take...

0: have fun. Oh, oh, girls just wanna have, that's all they really want, some fun when the working day is done. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun.
1: That's beautiful.
0: Girls, they wanna have fun. Girls, they wanna have, just wanna, they just wanna, just wanna, they just wanna. Oh, girls, just wanna have fun. Okay, that's it. Happy?
1: That was so beautiful.
0: No, it was. Oh my God, are those tears?
1: It was beautiful.
0: It's such a great song.
2: Тупость. Коррелирует ли тупость с интеллектом? Я считаю, что не то чтобы они напрямую коррелируют, но те, у кого хорошая память, тем легче тренировать свой интеллект.
0: I want to be the one.
2: А вот как тренировать память, вот это большой вопрос.
0: Who walks in the sun, that describes so perfectly who I want to be. You're so sensitive.
2: Нет, я если там, не знаю, если прям не попытаюсь запомнить текст чего-то, чего последний раз у меня было, не знаю, в детстве, когда я учил стихи По, например, я не могу просто пассивно запомнить текст.
0: Michael, it's incredibly sweet.
1: It's your voice, Lisa. Oh, keep talking. Tell me everything.
0: You're like amazing. Why are you doing this? Are you making fun of me?
1: No.
2: Да. Стрим. Да. Проведи стрим. Это я уже троллю. До этого была довольно как бы серьезная попытка интроспекции, а это я троллю.
0: Oh my God. Thank you.
1: Thank you.
0: Will you kiss me again?
1: I hope to.
0: I hope you do too. Sometimes.

0: So, what did I tickle you?
1: Just a little.
0: Sorry.
1: It's okay. I just right there, I'm a little ticklish.
0: Okay, what did you do there?
1: No, you can. It's okay.
0: No, it's okay.
1: No, it's okay.
2: Еще отрицает, что он сам такой. Это я троллю, но то, что ты упорно считаешь, что он как бы не искренне, а просто изображает заинтересованность, а нереально ее чувствует, чтобы переспать, вот это, как бы мне кажется, странным и интересным, так скажем.
0: Do you talk during sex?
1: God, I don't know. It's been a long time. Do you want me to or not? I could do either.
0: If you could. Or just, you know, make some noises.
1: Noises?
0: Like moaning or something.
1: Oh, okay. I could do that.
2: Фильм однозначно показывает, что он действительно, как он ее видит, что он видит ее уникальным человеком, который отличается от всех остальных. Что, как, чем это кончится, и что это кончится плохо, но не из-за того, что он не искренне сейчас себя так чувствует. Ладно, не буду.
0: Does this feel okay?
1: Yes, sorry, I'm just a little shy.
0: Oh, it's fine.
1: Ouch, ouch, my hair.
0: I'm sorry.
1: It's okay, I'm sorry.
0: It's okay.
1: Maybe if we can just turn a little bit, like this?
0: Sure. Is that better?
1: Much.
0: Good. You feel so good.
1: You do too. Oh.
0: What, you don't want that?
1: No, I'm just kind of shy about that too.
0: Don't be shy, it'll be good.
2: Случайно попал в их номер? Ладно. Это даже спорить сложно, потому что объяснять чего ты не увидел, невнимательно смотрел.
0: I really want to.
1: Okay. Okay, go ahead.

0: You mean quiet? Is it not good?
1: No, it's fine. It's good. It's, just a little bit more gentle, maybe. At first, maybe.
0: Sorry.
1: It's okay.
2: Он не встречал ее до этого, да. Он услышал ее голос, который отличался от всех остальных, и сразу побежал. Как бы это такого как бы в жизни. Ситуация может быть странная, но это именно такое не сюрреалистичное, а amplifying чего-то, о чем это кино и что о нем, о персонаже это показывает. Не, все. Вы часто влюбляетесь в голос? Он влюбился. Он, ну, не влюбился в голос, а сразу по голосу сразу услышал, вот насколько вот интересный, уникальный человек вот рядом появился и побежал ее искать. О чем это говорит?
0: Better.
1: Yes.

А-а-а.

0: Я заебался стопать, стопать, это все комментировать. Но...
1: А у тебя сколько секс происходит? А был ли у тебя секс?

0: Excuse me, miss?
1: Hello,
0: miss, yes, yes. What is the special tonight?
2: Yeah, I'm probably going to go back. We have chilling sessions.
3: When I see a face or hear a name or am introduced to someone new, it doesn't matter, they're all the same, and none of them is you. When I go to work or take a walk and watch what other people do, I listen to their idol.
0: Yes. Ладно, я не помню про прошлое сообщение. Я думал, ты просто... Сим у них на середине лица было именно, что лицо составлено из двух отдельных частей. Ну, возможно, я о чем-то другом говорил. А, да, то, что при активной мимике меняется, как бы... Видно, что меняется немного оттенок. Что... Да, это было заметно. Даже текстура. Такие микроэлементы текстуры заметно как скачут.

Ну что? Никто не подумал, что... Ладно, короче, не будем обсуждать посылы темы кино. Сами, если хотите, подумайте. И разве что скажу, вот фильмы Кауфмана, они в принципе очень... экспрессивно, фаталистично. Вот такому герою, такому человеку, что ему делать? И может ли он как-то исправить свою жизнь, свое видение мира, свои отношения? Мне хотелось бы верить, что если при анализе себя, когда ты видишь это в себе, ну, если не прям менять, то хотя бы останавливать себя и вот-вот, хоть даже если не исправить и не улучшить, то хоть как-то сгладить можно. Но вот фильмы Кауфмана, они, в принципе, они все такие, все, депрессивные. В данном случае в герое и вот в тему их, я, наверное, себя не очень вижу, но это потому что... Я с людьми мало один-один контактирую, поэтому я не могу продемонстрировать такое поведение, такое отношение. То есть я больше... Короче, я не контактирую с людьми вот как бы напрямую, а если я выражаю... И не выражаю как бы в ком-то заинтересованность. Так как я тут стример, то это более ко мне могут выражать заинтересованность. А вот, например, хотя тоже, если поанализировать, наверное, можно найти какие-то отголоски и похожее поведение. А вот какой-нибудь I'm thinking of ending things, вот это вот литеры, блядь, ми. И в книжке Кауфмана, которую я читаю, там тоже. Там, с одной стороны, персонаж видится как такой... комичный псевдоинтеллектуал и так далее. Ну так, если присмотреться, очень много можно, ну, по крайней мере, я вижу себя гипертрофированное уродство мысли, которое я обычно не... Я сдерживаю, я его вижу, не выпускаю наружу. Но немало похожего. But none of them is you. А ты увидел, какие... Мне интересно послушать. Мне интересно, чтобы... Все, что... Я попытался как смог по ходу фильма об этом поговорить. И... Так что на этом закончим. Что я хотел потроллить? Мне интересно, чтобы ты это посмотрел без влияния жидкостей. Where are you? Ну нет, я не говорю, что это literally you или так далее. Я могу полностью ошибаться в моих предположениях, что ты как бы мог отсюда что-то извлечь. Я могу ошибаться полностью. Why can't I hear you? Я сказал не слово «эмоции», сказал слово «мысли». Мысли... Ладно. Это такие тонкие темы, которые сложно...

Ты хочешь, что можно вернуться к сценам, где были крупным планом, и рассмотреть текстуры. Мы сейчас посмотрим behind the scenes. Was perfect in that sphere. The breeze was your whisper in that land. Да хоть мысль, да хоть что. Я не просто так их сдерживаю, нет? Порывы еще вот хорошая про то. Порывы души. Порывы души. Родливые порывы души, которые я считаю, что я могу неплохо контролировать. Afraid to look at what they've missed. One day I'll be walking on the street. That crowded, bustling, faceless spread. I'll turn the corner and we'll meet. Нахуй ты их сдерживаешь? Потому что они уродливые, нерациональные, тупые. Так далее? And I will be no longer there.

Посмотреть, сколько собрали? Наверное, очень дорого стоило. Да. Стало понятно, что она такая же, как и все остальные. Объективно понятно или как? Понятно. Понятно — это не то слово. Объективность? Так может бороться субъективность, так как это from point of view of то, что тебя критикуют за Нутеллу. А является ли уродливым порывом души критика за Нутеллу? Мы сейчас тоже посмотрели Нутеллу? Которую я посмотрел, потому что это Нутелла, не потому что мне по каким-то комплексу причин это очень интересно, а потому что это какая-то андеграундная Нутелла, и поэтому я ее посмотрел, да? Да. Субъективность, нет, не понял, что это именно субъективность, мы видим с его точки зрения. Мы объективно видим его субъективность. Ширнормас, окей. Так. Относительно простое по сравнению с этой, по сравнению с Синегдохой, относительно простое для понимания, и даже по сравнению с I'm thinking of ending things. Так. Что хорошо? Я же. I'm thinking of ending things. Мне более-менее понятно были общие темы, общий посыл, но очень много деталей, которые непонятны. А в Синегдохе большие куски, которые я вообще не понимаю, к чему происходит, к чему все это. Но очень-очень impactful ending. Это я про Синегдоху. Так. Подлиннее есть что?

0: ты сдерживаешь. Вот тебя-то прорвало на этом. Fuck off. Ты не потому, что в любой момент можешь перестать их не сдерживать, то есть ты в этом плане не свободен. Однозначно. Я их сдерживаю, чтобы поддерживать свой статус нутериста. Видимо. Да. Интересно, что это так тебя заинтересовало. Интересно, что ты нафантазировал себе, что именно представляют из себя эти порывы. И что я в это вкладываю.
1: It's kind of groundbreaking. You feel like that when you're watching it, that you are watching something you've never seen before, and it's affecting you in a completely other way.
2: Such a story of longing and existential crisis and transcendence, but it's told with such great, gentle humor that it's forgiving of all our foibles.
3: I think you're extraordinary.
4: Why?
3: I don't know yet. It's just obvious to me that you are.
5: You're in our room. We came here from Akron just to hear you speak. Oh my God, please don't look at me.
6: Well, I'm certainly very flattered.
7: In 2005, I was on vacation and Charlie called me and said, you know, I've written this play for you that I want you to do and I'm going to send it to you. And I assumed it was like a play. But then I got it and realized that it was sort of this weird thing.
8: Charlie gave me the play and it was called Theater for the New Ear. It was part of that program. There was a Coen Brothers piece and Charlie's piece.
0: А вот голос Лизы мне не показался знакомой, хотя актрису я эту как бы не раз
8: видел. In New York.
0: Так, что там? В недавнем времени работал до... Субтитры. Извините, сейчас подвину. Да, я забыл переконфигурять. Так, как у меня обычно? Хватит. Нам не нужны субтитры. Двое сказали, что им нужны, я помню о их присутствии, поэтому включил. Да и тебе тоже нужны, по-моему, нет? Хотя не знаю. Ладно, не буду. Вроде ты, ну так, понимаешь английский, но не прям хорошо. И, наверное, тебе тоже с субтитрами легче. Сейчас я дочитаю. Сам прочитаю. В недавнем времени работал дальнобойщиком. Пришел штраф за перегруз. Сумма не маленькая, 450 тысяч. У меня семья, жена, двое детей. Пасты с двочаном опять шлют. За 9 лет работы первый раз такое случилось. Не знаю, что сейчас делать. Судиться смысла нет. Сказали, что даже если получится обжаловать эту половину, все равно оставят. Юристам тоже надо будет заплатить. Все равно хорошая сумма соберется. Предложили только лучше заплатить и не париться. И сколько надо еще найти, откуда я найду. Да ипотека есть, кредиты есть. Все, вообще все очень плохо. Пункт номер один. Радио репост из 2ча. Пункт номер два. Если это не репост 2ча, а вот реальный дальнобойщик с женой и двое детей нам пишет, приношу извинения, пошевели чем-нибудь, чтобы вы поняли, что ты не репост с 2ча.
8: Charlie gave me the play, and it was called Theater for the New Ear. It was part of that program. There was a Coen Brothers piece and Charlie's piece originally in New York, and then they came to Los Angeles to do it, and the Coens weren't coming, so Charlie was to write another piece. And so he gave this to me and David Thewlis and Tom Noonan, and I love the piece so much.
0: Кстати, не знал, видимо, Чарли Кауфман активно пьесы пишет.
2: my cell phone rang.
0: Логично.
2: Out of nowhere, just and with an unrecognizable number, and I picked it up. And he's like, "Hi, this is Charlie Kaufman." So at first I thought it was a joke. I didn't think it was Charlie Kaufman. And he rang and he said, "I this is Charlie, and I've written a part for you." So I was like, "This is one of the best days of my life." So I thought it was a movie. Then he began to explain what it was, and basically what it was is we were on the stage at lecterns with a script in front of us. Carter Burwell with a small orchestra was to one side of the stage, and central on the stage was a Foley artist doing all the sound effects. So the effect was really, it was a live radio play. And we rehearsed in New York for about 2 days, then flew to LA and performed it for just 2 nights. And that was it.
4: Well, Dan and I, we saw the original Anomalisa 7-8 years ago, and we loved it. And ever since then, I was trying to get a script from Charlie. And in order to get a script, I had to start a studio. I literally started this studio to get a fucking script so I could read it. Because I loved that story, and I didn't want it to just die there, you know, this thing that no one else would ever see.
9: It was just a masterpiece in terms of typical Kaufman engineering. I think that Anomalisa, the actual event at UCLA, sitting there watching...
0: Чел слева похож этого Дона кого-то, на который Рик и Морти, но это не он, я бы голос узнал, наверное. Ну не, это никак не он, не имею в виду.
9: The three actors and the Foley artist.
0: Как его зовут и как он выглядит, проверяю, ложные воспоминания это или нет. Год Дэн Хармон. Похож, но нет, конечно.
4: Because I loved it.
0: Блять, это он. Он executive producer, окей. Ладно, ясно. Elite, typical Rick and Morty.
4: To get a fucking script so I could read it. Because I loved.
0: Я очень плохо говорю на английском, но я хорошо понимаю на слух. Ну, в сравнении с вами всеми, по крайней мере. Говорю я плохо, и с этим надо что-то делать. Именно... Произношение, я думаю, у меня терпимое, тех слов, которые я знаю, то бишь будут смеяться, но те, кто знают английский, будут понимать. Но именно составление фраз у меня очень с этим туго, и я все думаю с этим начать что делать.
4: Literally started this studio to get a fucking script, so I could...
0: Как бы я вон этого... Сам бы про интервью... Я думал позвать на стрим, и чтобы на стриме проинтервьюировать этого... консьержа, разработчика консьержа. Но стесняюсь, потому что я очень плохо.
4: Read it.
0: Я даже стесняюсь просто в личке у него какие-то вопросы, которые мне интересно спросить.
4: Because I loved that story, and I didn't want it to just die there, you know, this thing that no one else would ever see.
9: It was just a masterpiece in terms of typical Kaufman engineering. I think that Anomalisa, the actual event at UCLA, sitting there watching the three actors and the Foley artist, that was the best thing, the best written thing I've ever seen, because he absolutely used every single piece of the buffalo, and to mix metaphors.
0: А тебе неплохо память потренировать. Хотя, вот не знаю, справедливы ли мои, просто я это не раз говорил, ты должен уже знать, если ты кто-то думаешь, а если нет, то, возможно, я шизю, но я при... Но кажется, ты тот, кто я думаю. Ну а справедливо ли так подъебывать людей, потому что, ну, в моей жизни ничего не происходит, а у них там, не знаю, десятки контактов, с которыми у них что-то обсуждают, поэтому, ну, все то, что им говорили, они никак не могут запомнить. Это разраб, один из двух разрабов, я даже знаю его лицо, потому что... Сейчас найду, или у меня нет... Сейчас... В конце консьержа есть снятое видео и с интервью, как бы интервью с придуманным режиссером, про которого эта игра. Но если там в игре еще кое-что сделать, то откроется дополнительная версия, альтернативная версия этого же видео, в котором рядом там сидят разрабы. Блять. Нет у меня сохраненного где-то. Сейчас. Вот там разрабы, и там два. Типа, один это как бы основной разраб, который программист и, собственно, геймдизайнер, райтер, а другой художник. И вот я ему кинул, И какой из них кто, непонятно. Я понял уже, что тот разраб, с которым я разговариваю, это райтер, основной разраб. Но, типа, кто из вот этих людей, которые видно в этом видео, кто райтер, кто художник, непонятно было. И вот я ему отправил когда-то. Сейчас я покажу скрин из Дискорда. Я вырезал. By the way, which one are you? I'm the one on the left. Хе-хе. I'm also the one interviewing. Конечно, шакаристое видео, но вроде. Ну, я бы сбрил усы ему сначала, но вуд. Наверное, вуд. Вот. Но усы тоже прикольные. Шикарный бразильский мужчина, да? Вот. Что написали за время моего монолога? А нет групп с твоим интересом, где много переписывают, ты же можешь найти... Ну, для того, чтобы начать говорить на английском, нужно говорить на английском, да, хоть как-то. Вот, про Gamer Church я рассказывал, показывал. Например, туда можно влиться. У меня есть мысли, которые можно... как бы темы для постов, которые могу написать. Но их нужно написать. Но это нужно уметь написать. Хочется хорошо написать. А... Вот. Как ты считаешь, честно, пришлю они тебе деньги? Да. Да. Да. Уже скоро, скорее всего. Увидим. Как бы он... Опять, я тебе даже скажу. Короче, скоро ему... Вот он ждет, пока ему заплатит паблишер. И, собственно, заплатит... долю с продаж очень маленькую. Не в смысле маленькую долю, а потому что продажи очень маленькие. И, по идее, $500, которые они должны мне дать, они как бы не из этих денег, не из денег продаж, а просто это должен был паблишер выделить. Ну, они вроде как обо всем уже договорились, вот ждет, пока он ему, типа, заплатит. Не знаю. Возможно, типа, паблишер наебет, но не разраб. Паблишер, ну, не наебет, потому что он может затягивать, но он же должен рано или поздно. У них там планируется патч выпустить, не патч, а бесплатная DLC, и когда они выпустят бесплатную DLC, они еще, типа, должны разослать всяким ютуберам и прочим, чтобы попытаться, может, все-таки игра получит хоть какой-то рекогнишн. Потому что игра хорошая, она реально достойна внимания, но о ней кто-то должен видео сделать. Оно достойно внимания, но оно как бы очень не всем зайдет, потому что не эскапистские темы, блядь. Вот везде у вас в играх один эскапизм, а там как бы совсем не эскапистские темы. Короче, и нужно найти свою аудиторию, которая должна присутствовать. Ну, и игра, так, просто объективно, она очень плотно сделана. Пазлы задизайнены хорошо. Ты очень доверчивый, да. Да, вот, я тоже надеюсь, что это шанс заплатит. Очень доверчивый. Что для разраба, что разраб пытается поиметь, как бы разводя меня?
9: Thing, the best written thing I've ever seen, because...
0: Надо скинуть игру Манли Бадас Хиро. Да. У них в списке, он типа когда-то сказал, типа, если знаешь, кому, вот мы составляем список, кому кидать, вот, типа, если есть предложение, там, скажи. Но все, о чем я знаю, он как бы знал. Даже вот я недавно, ну как, уже давно наткнулся на замечательный сайт, типа отдельный сайт, как бы сообщество, ну не сообщество, куратор в Steam и вообще, там у них YouTube-канал, вот это Sinky Games, как бы такой мини-игражур, вот, и даже об этом он знал, я когда наткнулся, я подумал о консьерже, вот, типа, вот тут вот, возможно, примут. Он, типа, сказал, что да, мы знаем, не мешает попробовать, но как бы по их ли профилю, у них именно, у этих ребят думательные игры, а он, видимо, думает, что типа так, в консьерже там есть мини-игры, которые не пазловые, что это типа им не... По идее, под их профиль подходит, с натяжкой, но подходит. Вот. И Manly Badass Hero у них точно в списке есть.
9: Absolutely used.
0: Не гораздо больше. Да не гораздо больше.
9: Every single piece of the buffalo and to
0: так, все, смотрим.
9: At UCLA sitting there watching the three actors and the Foley artist. That was the best thing, the best written thing I've ever seen. Because he absolutely used every single piece of the buffalo, and to mix metaphors, he made the frame part of the painting. He always does that, but this was 100% efficiency, and not only that, but using that Kaufman blend of talent and engineering to express something that we've all noticed for 6,000 years and have never expressed in any medium successfully.
10: Dino and I had talked over the years about the possibility of doing something with stop motion that explored more adult ideas and adult themes and something that was more emotionally grounded. So when I read the script and I was super moved by it, it was just kind of like a dream come true.
11: Two beautiful ladies, trumps, my friend.
12: My goodness. Thank you so much. I'm blushing.
13: Yes, thank you so much. I'm blushing too.
14: I'd never seen anything like that before. You know, it's like they had such chemistry, and it was just...
0: Кстати, очень круто, типа, они записывали диалоги, сидя вместе. Так-то обычно за кадр, ну, озвучку делают просто отдельно, сидя по recording booth, но типа если актеры вот реально сидят, это типа куда лучше получается по эмоциям.
14: It was beautiful what was happening, like you could see these scenes.
2: We recorded it in chronological order, and I just remember laughing a lot, and you know, it was a very very intimate thing as well, because usually you don't do animations together. The animations I've done before, you do them in isolation and they put all the voices together later.
10: That's what actors do. They interact, and if you have them in a booth by themselves, there's a kind of a sterility, I think, to the performance. For a lot of animated movies, that's kind of what they're looking for. You know, they want everything to be very clean and precise, and you know, they have someone repeat a line over and over and over and over again with different intonations to try to then piece it together afterwards, and it leads to a kind of a soulless quality. You know, often in animations they'll cut out everything that isn't clean, they'll cut out mouth noises and breathing, and we left all of that in and animated it, and I think that contributes to the feeling of these puppets being alive. We were very thrilled with the result of the recordings and the emotion and specificity of the moments between the characters.
15: I need to be with you. I want to leave my wife.
13: Really? And I go, that's it. Big decision.
15: No, it's something I have to do. I mean, if you're interested.
13: I mean, yeah. I mean, it's awfully sudden. I mean, I don't want to be responsible.
0: Что у них в кружечках?
13: For breaking up a marriage.
8: Charlie, I just love his writing, and I love him as a human being. And he and Duke work so beautifully together. He's also incredibly generous. He can really share the stage with Duke, you know?
7: It's sort of like how you see your parents. I mean, they were just like a couple. I mean, they would start to direct me, and then they would run off and talk and come back, and one of them would tell me something, and it was sort of like one person.
2: There's only five of us in the room a lot of the time, and a technician in a booth, and it was like five friends having a very good time together. And if something comes of it, well, great, but there's no one looking over our shoulders here. There's no big Hollywood producers telling us what to do. We could do what we wanted, and so when left to ourselves, we did this. But even then, I wasn't sure what it would become.
10: Hello.
16: Welcome to the Fragoli.
10: Hi. I'd read about this thing called the Fragoli delusion, which inspired some thought about a direction. And the Fragoli delusion is kind of a form of paranoia in which the person believes that everybody in the world is the same person.
16: Welcome to the Fragoli.
10: Hi. I'd read about this thing called the Fragoli delusion. Which inspired some thought about a direction. And the Fragoli delusion is kind of a form of paranoia in which the person believes that everybody in the world is the same person in disguise. I was interested in it as a metaphor for a man who can't connect with other people, and subsequently he tends to start hearing everybody as the same thing, and it was a stylistic choice.
2: When we see Michael arriving on the aeroplane, speaking to people at the airport, and his taxi driver, and the man at the reception of the hotel, and the man who he orders room service from, and the woman in his head who he's going to call the old lover, all have the same voice, which is...
0: Вот как у меня, блядь, память мозг работает. Я запросил слово, я пытался подобрать слово... охарактеризовать фильмы вот Кауфмана, типа депрессивный, фаталистический, а вот сейчас мне вдруг мозг ответил, вот, вот, держи слово, которое ты запрашивал, беспросветное.
2: Voice of Tom Noonan.
17: Fuck's sake, Michael, I don't know who I am, I mean, who are you? Who's anybody? Who could ask me?
0: Это в плане того, вот, что такому человеку делать?
17: That question, I don't...
14: He had an enormous challenge, and he's so brilliant. I mean, he says, like, it was hard for him because on stage he could do all these different voices because you could see it was the same person in the film. He had to kind of limit his voice so that you got that it was the same person.
7: It was not thrilling to begin with. It was like, oh, shit, I got it.
0: Ты не то слово, которое ты запрашивал. Ну, это то слово, которое мне мозг дал. Нет, это примерно то слово, которое я искал. Примерно.
7: You're not going to see me, and I have to sound the same, and everybody's going to think, well, he can't do voices. I don't know. But I got over that. But originally, it was sort of hard.
14: But he still plays every character so differently. Like, his kid is so different than the wife, who's, you know, so different than the ex-lover, so different than the hotel manager. I mean, he still created all these characters. And yes, I'm sure he limited his vocal range so that they all had a very similar sound. And yet, he created completely different characters every time.
17: Michael, you're freaking me out. I can't take being more freaked out right now.
7: I went to Charlie once and said, Charlie, why, of all the people in the world you could use, why would you pick me? I have such a monotonous voice, and I don't really ever sound any different. And he said, no, I knew you could do it. But the fact was, he...
0: Нет, скорее, беспросветный, но как бы чем это слово подходит больше, чем безнадежное. Не знаю, безнадежное, как бы более, не знаю, как... Типа, как будто завтра, как будто... Человек завтра умрет. Завтра умрет или через неделю умрет. Как бы более такое. А это просто беспросветное.
7: Pick me because I sound the same all the time. And so I'm sure he was laughing inside when I asked him that.
18: Allow me to be the first to welcome you to Cincinnati. Sorry, I grabbed your hand. I'm just going, fuck you! No need more than a day for the zoo, it's just zoo-sized. Touch the door to the room. If it feels hot, do not open it.
7: I mean, originally, in the original script, I remember counting it, and it was like 41 or 42 different people. But then...
0: Причем беспросветный, если я характеризую как бы общий посыл, общие темы, сам тон, он... Как во многом депрессивный, где где нужно там акцент ставится, создается такая мрачная атмосфера. Но во многом у Кауфмана много юмора, и в этом фильме было довольно много таких шуток. Ну, не напрямую шуток, а шуток, исходящих из каких-то слов, каких-то ситуаций.
7: In the movie, they had to have every little voice of people having conversations and fights and discussions. And so I recorded hours and hours.
18: What time's your plane tomorrow?
19: Yes, sir. What can I get you?
18: Yeah, I'll be waiting outside Terminal 5.
19: Could I see some identification?
18: Final boarding for Flight 108. What is the special tonight?
7: I mean, there's hundreds and hundreds of people.
10: Well, this is all Tom. Everything's going to be Tom.
7: That's right. Okay.
14: Yes. Oh, yes.
10: But we still have one Lisa.
7: All time, yeah, all the time.
10: Lisa. You hear that everyone's Tom Noonan. Clearly, that's Michael's point of view, because that's how he hears the world.
2: That's
18: you're safe now.
2: Representative of the kind of cacophonous drone of the life that he lives. We get the impression he's not a very happy man, and he's had enough, and he can't take any more. Where Jennifer comes into it, he hears someone standing out from the crowd, and this is an epiphany to him. This is the most beautiful thing. You could imagine.
0: А теперь я не могу подобрать слово, вспомнить слово, которое подходит к характеризации того, почему слово «безнадежный» менее, ну, по мне, подходит менее, чем «беспросветный». Слово «безнадежный» более что? Вот оно более... А вот... Ну, есть какое-то слово, которое я могу охарактеризовать то, что пытаюсь сказать, но я не могу вспомнить.
2: And we see a glimmer of hope.
18: Keep talking.
0: Сейчас упражнение сделаем. Это может быть синоним к какому слову? Ладно, нет, не буду затягивать.
20: I like different languages. I love French and Italian the most.
10: The voice record process was like the easiest and most sort of immediately satisfying part of the experience.
0: Ну, я это объяснил через то, что сказал, что безнадежно это как будто вот человек завтра умрет. Вот, а беспросветно это более такое просто. А безнадежно это вот более терминальное. Терминальное. Ну вот каким... Не каким одним словом выразить? Ну, все.
10: Because these actors are so good.
0: Это не уроки писательского мастерства.
10: And the script is so good. And
0: тем более не уроки ораторства.
10: We took that enthusiasm and that passion immediately into everything else that we did.
21: We'd started out approaching more conventional puppet designers who do stop-motion puppets, and we'd always had the directive that it should be naturalistic to them. But there was a sort of difficulty in translating that, I think, because they, I mean, I can only speculate that there was a certain kind of idea about what a puppet needs to look like. So we were getting these kind of drawings that always seemed a little cartoony, a little elfin. So we started looking at real people. And then Duke showed us a picture of his ex-brother-in-law. I thought it was a good Michael, and so we agreed on that, and he was brought in and photographed, and then Carol, our sculptor, did a maquette of him.
10: We wanted to fill...
0: Brother-in-law, это кто? Типа, брат жены.
10: Some of the character into the actual sculpt of Michael. So his sculpt is very unique in the sense that he's not like this... Neutral.
0: Ты не следишь о том, о чем именно я говорю.
10: Pose. He's actually sculpted to have kind of more rounded shoulders, and his head slopes a little bit. He's got bad posture, and that's actually in the sculpt and in the mold, and that's his starting neutral point that people start animating from.
21: Lisa was spotted by our producer Rosa Tran at a bar called Little Dom's.
14: We're sitting there eating, and I look up and I see this woman at the bar.
0: Не похоже, кстати, не очень похоже.
14: And for some reason, she just looked like Lisa to me. And it turns out she's an actress. And she came in.
0: Ну да, ну в Лос-Анджелесе, да. Ну, увидел женщину-бармена, ну да, точно актриса.
14: Pose for us.
21: She was brought in and photographed and used as...
0: В 90% случаев. Как и мужчина.
21: The basis for Lisa, she was changed a bit. She's very thin, and Lisa, we wanted to be a less in shape person.
0: Mm-hmm.
22: How did it happen?
20: I don't know.
0: И вот насколько это интересно то, что они нашли женщину которая слишком надо, чтобы она была чуть по

0: Потому что, блядь, вы зачем фильмы смотрите? Может, внешность актера должна как-то дополнять персонажа, служить чему-то в фильме, как-то пересекаться с персонажем? Вы смотрите как про порнофильмы, чтобы увидеть зачем?
1: Wrong with Lisa, but once we're making it into a movie, we had to decide what her physical problem was. So I'd always imagined it as some sort of facial scar, and then it was a question of what it looks like and how severe is it.
2: I had no idea.
0: Ты не слушал, про что я?
2: Yeah, what it was.
0: Как бы я...
2: In my imagination, when I did the play, it was.
0: И вот задаешься вопросом, я так плохо объясняю, или как бы в ком проблема? Или просто слушают на отъебись, но нужно сказать. Но нужно свои весомые. System Shock 2. Чё? Что это? А какая-то старая? Ремейка вроде не было.
2: Bigger, you know, it was more kind of.
0: Конкретно этот фильм тут ни при чем, вот к тому, что я говорил про его актеров и так далее. Я как бы просто провёл по параллели. Этот фильм точно те, кто дают такие комментарии, не смотрят.
2: Glaring, but I like
0: Все,
2: that it's so subtle
0: затыкались.
2: and she's so self-conscious of it still.
1: It's the bathroom. Air conditioning and heat controls here.
3: We started to look for the world face, and we would find faces online that were androgynous, but they kind of just didn't fit.
4: We wanted everybody to look the same, but not have it like overtly obvious.
1: We didn't want it to be non-naturalistic. I don't think we wanted it to be.
0: Я в ремейк первой части играл.
1: Be in contrast to the way Michael and Lisa looked, but we wanted it to be able to serve as a male, a female, and a child. So that required a certain type of face, which ended up being, I think, generic.
4: And the way that we achieved that is we photographed 30 people actually that were working in the studio at the time, combined all their faces in Photoshop, and ended up with this amalgamation of everybody, this combination of all the faces, and it had this sort of generic look.
5: Great to see you.
6: Yeah, oh, thanks.
5: Who are they? It's everybody, honey. What's it doing now, Daddy?
6: I don't recognize any of them.
3: We hired 3 storyboard artists. They'll go through and in between all of Duke's thumbnails, and then we export that out, give it to post, and then our editor puts a radio play together. And then he will piece the radio play with our storyboards.
7: Maybe we could figure out.
8: You've got to be kidding.
7: Oh, this isn't going well. I'll just get the check then, miss.
3: And then the directors will sit in the room with the editor, and then they'll go through the animatic backwards and forwards and speed things up or, you know, give it some more air. And this is the first time they're really seeing the movie. From the numbered animatic, an assistant will sit and go through and then break down each of the shots and then listen to the audio and then give us a track read. That's what we use on the floor. So once we land a set and it's lit, we'll bring the animator to the stage. All the puppets are there. The director will come in, give some direction, and.
0: Ладно. Я взвешивал, комментировать или нет, или все-таки давайте дальше смотреть, а не буду свои псевдо... какие... снарки, как по-русски, снарки, как еще... суйжач, короче, суйжач, вот такие вот, как... вот... мне там... Вот такие свои комментарии давать. Но все-таки, да, считается ли это темненькая русалочка волк? Это интересный вопрос, потому что... вообще-то, да, то есть... что, чем мотивировано это? Наверное, да. Наверное, я считаю, что да. В том смысле, что то, что ее сделали черной, это не мотивировано какой-то чем-то внутри фильма, не мотивировано какой-то режиссерской задумкой, а вот типа это какое-то внешнее влияние, потому что так надо квоты закрыть у Диснея. Но Это такое не черно-белое.

0: Потому что считать ли, допустим, да, допустим, есть такой мандат, чтобы сделать, но это же можно это раскрыть как-то, как-то связать и как-то, как-то это станет первым, даже если это было вторым. Вот, вот, это первый пункт. Второй пункт. Меня вот, меня про раздражение вот медиакомментаторов, вот, в принципе, в каком-то смысле они правы, когда про русалочку говорят, но они начинают все в этом ключе видеть, и вот, вот, вот, например, если бы увидели Аномализу, еще узнали бы про то, что вот актриса, увидели бы фотку актрисы, да, актрисы, с которой делали Лизу, и они бы вот сразу, а, вот ее воучные сделали специально толще. Вот. Меня вот эти вот медиакомментаторы раздражают то, что они все начинают в этом ключе видеть и не, вообще не думают о, как бы, о каких-то других вещах в фильме. Короче, как-то так. Как-то так, вот. Вот как-то так. Хотя, типа, в каком-то смысле претензии, допустим, к какой-нибудь к черной диснеевской русалочке, да, справедливые, но они начинают доебываться к совершенно авторскому кино, которое делается людьми, которые не принимают решения, исходя вот из этого всего. And we're kind of
1: off and running. Then you've got this sort of protracted problem.
0: Считается, интересный вопрос, не все поймут ЖПГ, да.
2: Это важную роль в формировании новых предложений. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании системы массового участия.
3: 2 часа 2 минуты. 2 часа 2 минуты. 2 часа 2 минуты. 2 часа 2 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут.
2: С другой стороны, новая модель организационной деятельности играет важную роль в формировании системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий. Товарищи! Реализация намеченных плановых заданий способствует подготовке и реализации дальнейших направлений развития. Равным образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке существенных финансовых и административных условий. Повседневная практика показывает, что рамки и место обучения кадров требуют определения и уточнения направлений прогрессивного развития.
3: 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа
4: 11 минут
3: 2 часа 11 минут
4: 2
3: часа
4: 11 минут
3: 2 часа
4: 11 минут
3: 2 часа
4: 11 минут
3: 2 часа
4: 11 минут
3: 2 часа
4: 11 минут
3: 2 часа
4: 11 минут
3: 2
4: часа
3: 11 минут
4: 2
3: часа
4: 11 минут
3: 2
4: часа
3: 11 минут
4: 2
3: часа
4: 11 минут
3: 2
4: часа
3: 11 минут
4: 2
3: часа
4: 11 минут
3: 2
4: часа
3: 11 минут
4: 2
3: часа
4: 11 минут
3: 2
4: часа
3: 11 минут
4: 2
3: часа
4: 11 минут
3: 2
4: часа
3: 11 минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 12
3: минут
4: 2
3: часа
4: 13
3: минут
4: 2
3: часа
4: 13
3: минут
4: 2
3: часа
4: 13
3: минут.
2: Товарищи! Постоянный количественный рост и сфера нашей активности способствует подготовке и реализации дальнейших направлений развития. Товарищи! Дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий. Повседневная практика показывает, что рамки места обучения кадров играет важную роль в формировании направлений прогрессивного развития. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа существенных финансовых и административных условий. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
3: 2 часа 14 минут.
4: 2
3: часа 14 минут.
4: 2
3: часа 14 минут.
4: 2
3: часа 14 минут.
4: 2
3: часа 14 минут.
4: 2
3: часа 14 минут.
4: 2
3: часа 14 минут.
4: 2
3: часа 14
4: минут.
3: 2 часа 14 минут.
4: 2
3: часа 14
4: минут.
3: 2 часа 14
4: минут.
3: 2 часа 14
4: минут.
3: 2 часа 15
4: минут.
3: 2 часа 15
4: минут.
3: 2 часа 15
4: минут.
3: 2 часа 15
4: минут.
3: 2 часа 15
4: минут.
3: 2 часа 15
4: минут.
3: 2 часа
4: 15
3: минут.
4: 2
3: часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут.
2: Таким образом, реализация намеченных плановых заданий способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Равным образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют определения и уточнения системы массового участия. Равным образом, сложившаяся структура организации требует определения и уточнения дальнейших направлений развития. Товарищи! Постоянный количественный рост и сфера нашей активности требует от нас анализа новых предложений.
3: 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 21 минута.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 22 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 23 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 24 минуты.
3: 2 часа
5: 25 минут.
3: 2 часа
5: 25 минут.
2: С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовке и реализации новых предложений. Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Равным образом, рамки места обучения кадров обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий. С другой стороны, рамки места обучения кадров позволяют выполнить важные задания по разработке системы массового участия. Равным образом, сложившаяся структура организации позволяет выполнить важные задания по разработке новых предложений.
3: 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут.
2: Таким образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий. Равным образом, новая модель организационной деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, новая модель организационной деятельности требует от нас анализа существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности способствуют подготовке и реализации дальнейших направлений развития. Товарищи! Дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании дальнейших направлений развития.
3: 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут.
2: Таким образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Равным образом, новая модель организационной деятельности играет важную роль в формировании системы массового участия. Товарищи! Дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании новых предложений. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании новых предложений.
3: 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2